Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 27 июля в Черкеске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 25, пасмурно, дождь. В Карачаевске плюс 14 в ночные часы, днем до плюс 24, облачно, дождь. В Домбае плюс 11 ночью, днем до плюс 18, облачно, сильный дождь. В Архызе плюс 11 в ночные часы, днем до плюс 19, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Телеграмной службы в Черкесске 265-888. 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: женись на этой Мэри. Прекрасный загородный дом, вот такие глаза.
1: Сам женись, если она тебе так нравится.
2: Пусти по ветру скакуна, пусти до ветра.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 27 июля в Черкеске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 25, пасмурно, дождь. В Карачаевске плюс 14 в ночные часы, днем до плюс 24, облачно, дождь. В Домбае плюс 11 ночью, днем до плюс 18, облачно, сильный дождь. В Архызе плюс 11 в ночные часы, днем до плюс 19, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов объявил 2026 год в республике годом духовного и культурного наследия народов региона. Радиостанция КЧРФМ открывает цикл радиопрограмм, посвященный культуре и духовным традициям народов, населяющих Карачаево-Черкесию. В первой программе мы расскажем об абазинах. Родина первого поселения абазин – нынешняя Абхазия. Но из-за нехватки земель для сельхознужд абадзе вынуждены были мигрировать и со временем поселились на территории современной Карачаево-Черкесии. По данным переписи населения 2010 года в России насчитывалось не менее 43 тысяч абазин, а по данным переписи населения 2020 года – 41 793 человека. Большинство представителей этой национальности проживают в Карачаево-Черкесии, где насчитывается 13 абазинских аулов. При этом из 37 тысяч абазин Карачаево-Черкесии более 10 тысяч живут в Черкесске. В Ставропольском крае насчитывается более 3500 абазин, в Москве более 300, а в Нальчике более 250. Массовые миграционные потоки абазин были вызваны Кавказской войной. Именно тогда многие абазины переселились в Иорданию, Ливию, Турцию, Израиль, Сирию и Египет. В итоге сегодня в разных странах мира абазинами себя считают более 24 тысяч человек, которые пронесли через века и границы свои древние обычаи. Абазины являются выходцами из протоабхазских племен, которые изначально заселяли современные Абхазию, Грузию, а также территории от Туапсе до Сухума. После развала Ашуйского государства они начали создавать отдельные княжества. Первые упоминания о племени абадзе датируются II веком нашей эры, когда образовалась Абазгия. В VII веке было создано Абазгское государство, которое известно как Абхазское, которое состояло из абазов и абхазов. Причем в некоторые периоды его существования абазов там насчитывалось намного больше, чем абхазов. Но, как уже было сказано, из-за нехватки земель абазины начали эмигрировать оттуда на северные склоны Кавказского хребта, в более благоприятные для занятия сельским хозяйством местности. В XVI веке абазы начали налаживать отношения с Россией. Согласно русским летописям, среди знатных черкесов, которые в 1552 году приехали в Москву договариваться с Иваном Грозным о союзе против крымского хана, был абазинский князь Иван Езбазлуков. Тем не менее, абадзе еще долго находилась под властью Турции. Хотя, по свидетельству современников, никому не повиновались и признавали только грубую силу, когда вынуждены были терпеть лишения от набегов со стороны воинственных соседей. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Он принадлежит к абхазо-адыгской группе северокавказской семьи. Он делится на два диалекта – тапантинский и ашхарский. Некоторые ученые считают, что предки абазов создали ашуйскую письменность, которая повлияла на финикийское письмо, а следовательно и на создание латинского алфавита. Однако собственная письменность появилась у абазин только во второй половине XIX века и была основана на арабской графике. А в 1932 году ее перевели на латиницу. Чуть позже, в 1938 году, на кириллицу. О языке, религии, обычаях и традициях абазин и других народов, проживающих в Карачаево-Черкесии, мы расскажем в наших следующих выпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

0: 104.5.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Учке Кении 7:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В текущем году сразу в 6 дошкольных учреждениях республики ведется капитальный ремонт. В Черкеске, станице Кардоникской, аулах Апсуа и Учкулан, поселке Кавказский и Бавука. Процент готовности везде разный. Ближе всего к финишной прямой работы в республиканской столице, в Ручейке, ремонт завершен на 74%. Самый вместительный детский сад в поселке Кавказском, он рассчитан на 280 малышей, а самый миниатюрный – в Апсуа, его открытие ждут 20 юных сельчан. В прошлом году в рамках нацпроекта «Семья» и народной программы «Единой России» после капремонта открылись двери детсадов в селе Терезе и Черкеске. Ранее глава республики Рашид Тимрезов отмечал, что всего в 2025-2026 годах планируется обновить 14 дошкольных учреждений. Подведены итоги конкурсного отбора программы «Земский учитель» на 2026 год. По его результатам определены 11 педагогов, которые с 1 сентября приступят к работе в сельских школах нашей республики. Каждый из них получит федеральную выплату в размере 1 миллиона рублей, а также региональную поддержку 100 тысяч рублей, которую предусмотрели для учителей, приезжающих работать в сельскую местность. Напомним, что программа запущена по инициативе президента России и реализуется в Карачаево-Черкесии с 2020 года. За это время в сельские школы республики привлечены 72 педагога. В этом году по поручению президента также отменены возрастные ограничения для участников программы. В Карачаево-Черкесии с начала года республиканский материнский капитал в размере 150 тысяч рублей получили 37 участников спецоперации. Такие выплаты производятся на каждого ребенка, родившегося усыновленного в период выполнения задач в зоне СВО. Напомним, эту меру поддержки военнослужащих инициировал глава Карачаево-Черкесии и единогласно поддержали депутаты парламента. В 2025 году региональный маткапитал был предоставлен 78 семьям защитников Родины. Всего в республике действуют 54 региональные меры поддержки в дополнение к федеральным.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Боксер из Карачаева-Черкесии стал победителем спартакиады учащихся России. Денислам Казбаев, воспитанник спортивной школы Иней города Черкесска, стал обладателем золотой медали 13-й летней спартакиады учащихся России по боксу. На ринге в Сыктывкаре он провел 3 поединка и во всех одержал безоговорочные победы. Карачаево-Черкесское региональное отделение Всероссийского общества слепых организовало спортивные состязания для людей с нарушением зрения. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России», который проводится по инициативе «Единой России» с 6 апреля по 22 августа и направлен на популяризацию здорового образа жизни. Участники продемонстрировали свои навыки в адаптивном настольном теннисе, а также в дартсе и шашках. Организаторы отметили, что такие спортивные мероприятия помогают людям с ограниченными возможностями здоровья вести активный образ жизни, укрепляют здоровье и создают возможности для общения и социализации. На всесезонном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии состоялись уникальные соревнования «Цифровые тропы России». Участники должны были подняться на пик Смирнова, совмещая восхождение с интеллектуальными заданиями. На маршруте протяженностью почти 4,5 километра были установлены 8 контрольных пунктов с QR-кодами. Команды отвечали на вопросы об истории и геологии региона через мобильное приложение. За правильные ответы начислялись бонусные минуты, вычитаемые из общего времени прохождения дистанции. В соревнованиях приняли участие студенты, молодые специалисты и победители олимпиад со всей страны. Мероприятие стало кульминацией выездной фиджитал-школы, где разрабатывались новые цифровые маршруты для развития активного туризма. Мероприятие прошло в рамках проекта «Цифровые тропы России. Архыз». В Тиберде на базе загородного палаточного лагеря «Альтаир» состоялся фестиваль «Игры ГТО». Мероприятие было организовано Министерством физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии с целью обеспечить активный досуг и занятость детей в период летних каникул. В фестивале приняли участие более 100 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Юные участники проявили силу воли, спортивный характер и настоящий командный дух. Соревновались в испытаниях на силу, гибкость, скорость, выносливость и меткость. Победители и участники фестиваля были награждены памятными сертификатами и медалями. Все больше жителей Карачаева-Черкесии осознанно выбирают заботу о своем здоровье, правильные привычки и здоровый образ жизни. Согласно данным Минздрава России, за первое полугодие Карачаево-Черкесия вошла в число регионов страны с высокой долей граждан, ведущих здоровый образ жизни. В нашей республике этот показатель достиг 27%. Глава региона Рашид Тимрезов отметил, что огромную роль в этом играет развитие физкультуры и спорта. С каждым годом в регионе растет число жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, и задача властей – создавать для этого все необходимые условия. С этой целью за последние 15 лет в республике построено и введено в эксплуатацию более 150 спортивных сооружений в разных уголках. Сегодня продолжают строить современные спортивные объекты, обновлять инфраструктуру, открывать новые площадки и вовлекать в занятия физкультурой детей и молодежь. Здоровый образ жизни – это не только спорт, но в первую очередь ответственное отношение к своему здоровью, качеству жизни и будущему. Будем и дальше делать все, чтобы в Карачаево-Черкесии у каждого была возможность вести именно такой образ жизни, подытожил глава региона Рашид Тимрезов. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.
1: Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 27 июля в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 25, пасмурно, дождь. В Карачаевске плюс 14 в ночные часы, днем до плюс 24, облачно, дождь. В Домбае плюс 11 ночью, днем до плюс 18, облачно, сильный дождь. В Архызе плюс 11 в ночные часы, днем до плюс 19, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104,5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: «Черкесск». Самый масштабный концерт 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. «Ахра», Александр Гум, Федос, Сарги, Ларго, Дани Абро, Артуро, Барни, Асият Исаева, Шахо, Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Донбай 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В текущем году сразу в 6 дошкольных учреждениях республики ведется капитальный ремонт. В Черкеске, станице Карданикской, аулах Апсуа и Учкулан, поселке Кавказский и Бавука. Процент готовности везде разный. Ближе всего к финишной прямой работы в республиканской столице, в Ручейке, ремонт завершен на 74%. Самый вместительный детский сад в поселке Кавказском, он рассчитан на 280 малышей, а самый миниатюрный в Апсуа, его открытие ждут 20 юных сельчан. В прошлом году в рамках нацпроекта «Семья» и народной программы «Единой России» после капремонта открылись двери детсадов в селе Терезе и Черкеске. Ранее глава республики Рашид Тимрезов отмечал, что всего в 2025-2026 годах планируется обновить 14 дошкольных учреждений. Подведены итоги конкурсного отбора программы «Земский учитель» на 2026 год. По его результатам определены 11 педагогов, которые с 1 сентября приступят к работе в сельских школах нашей республики. Каждый из них получит федеральную выплату в размере 1 миллиона рублей, а также региональную поддержку 100 тысяч рублей, которую предусмотрели для учителей, приезжающих работать в сельскую местность. Напомним, что программа запущена по инициативе президента России и реализуется в Карачаево-Черкесии с 2020 года. За это время в сельские школы республики привлечены 72 педагога. В этом году по поручению президента также отменены возрастные ограничения для участников программы. В Карачаево-Черкесии с начала года республиканский материнский капитал в размере 150 тысяч рублей получили 37 участников спецоперации. Такие выплаты производятся на каждого ребенка, родившегося усыновленного в период выполнения задач в зоне СВО. Напомним, эту меру поддержки военнослужащих инициировал глава Карачаево-Черкесии и единогласно поддержали депутаты парламента. В 2025 году региональный маткапитал был предоставлен 78 семьям защитников Родины. Всего в республике действуют 54 региональные меры поддержки в дополнение к федеральным.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 27 июля в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 25, пасмурно, дождь. В Карачаевске плюс 14 в ночные часы, днем до плюс 24, облачно, дождь. В Домбае плюс 11 ночью, днем до плюс 18, облачно, сильный дождь. В Архызе плюс 11 в ночные часы, днем до плюс 19, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 105.5. Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
1: 25-55-10.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: В Архызе 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Дагестан и Беларусь намерены перевести авиасообщение в круглогодичный режим на фоне роста взаимного туристического потока. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов встретился с директором Национального агентства по туризму Республики Беларусь Кириллом Машарским на площадке Дома дружбы. Обсудили развитие туристического сотрудничества и расширение авиасообщения между регионами. Рамазанов назвал Беларусь надежным стратегическим партнером Дагестана и пригласил белорусскую делегацию на фестиваль хранения или традиций, который запланирован на сентябрь в честь Дня единства народов Дагестана. Ингушетия. В Ингушетии на 65% выполнены работы по капитальному ремонту 5 образовательных учреждений в рамках национальных проектов «Молодежь и дети и семья». Программа реализуется по инициативе президента России и направлена на обновление действующих школ и детских садов, создание современных и безопасных условий для обучения и воспитания детей. Капитальный ремонт проводится в гимназии и 4 детских садах в селе Джейрах, Нестеровской, Малгобеке и городе Магаз. Завершить все работы планируются в августе 2026 года. Кабардино-Балкария. С 24 июля по 19 августа при Эльбрусе примет этапы Кубка России по скайранингу, масштабные трейлранинговые забеги и один из наиболее технически сложных однодневных триатлонов планеты. Серия стартов откроется фестивалем «Корона Терскола». В программу войдут 2 этапа Кубка России. Высотная гонка протяженностью 30 километров выделяется рекордным для Кубка России нынешнего года суммарным набором высоты – 3500 метров. Параллельно запланированы 3 забега формата «Вертикальный километр» на маршрутах Чигет, Терскол и Иткол с дистанциями от 2300 до 3450 метров. Карачаево-Черкесия. В садах Карачаево-Черкесии стартовал сбор урожая яблок. В республике выращивают 6 популярных сортов на площади более 1500 гектаров садов разного типа. К 2030 году в регионе планируют увеличить площадь плодовых насаждений еще на 2000 гектаров. Также в планах строительство крупного логистического хаба, который сможет вместить до 60 тысяч тонн фруктов единовременно, в то время как действующая инфраструктура позволяет хранить 15 тысяч тонн. Северная Осетия. Более 100 миллионов рублей выделено на выплаты многодетным малоимущим семьям в Северной Осетии для подготовки к школе. Господдержку уже получили свыше 2000 человек. Она предоставляется ежегодно одному из родителей на каждого школьника. Выплата позволяет частично покрыть расходы на подготовку детей из многодетных семей к новому учебному году. Ставропольский край. В Ессентуках с 1 по 8 августа состоится 5-й международный фестиваль детского кино «Хрустальный источник». В этом году в творческом состязании примут участие 12 команд из Москвы, Московской области, Ессентуков, Пятигорска, Донецка, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Ижевска, Дагестана и Еревана, Армения. Всего на фестивале соберутся около 300 детей и руководителей команд. Всего за 5-летнюю историю участниками мероприятия стали более 1200 детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, которые в составе съемочных групп создали 47 короткометражных фильмов. Чечня. Центральную площадь имени Абубакара Кадырова в Грозном планируют обустроить и обновить, сообщила столичная мэрия по итогам инспекции объекта руководителем ведомства Хасмагомедом Кадыровым. Проект включает обновление внешнего облика территории, установку новых малых архитектурных форм, озеленение, а также создание дополнительных зон отдыха и игровых зон. Специалисты приступят к работам в ближайшие дни. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый превенцию. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: на 104.5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 27 июля в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 25, пасмурно, дождь. В Карачаевске плюс 14 в ночные часы, днем до плюс 24, облачно, дождь. В Домбае плюс 11 ночью, днем до плюс 18, облачно, сильный дождь. В Архызе плюс 11 в ночные часы, днем до плюс 19, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
4: Возрастная категория 14+.
5: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
1: Черкесск. Самый масштабный концерт. 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра. Александр Гум. Фидос. Сарги. Ларго. Дани Абро. Артуро. Барни. Асият Исаева. Шахо. Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-800.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-800-782-26-04-61.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Боксер из Карачаева-Черкесии стал победителем спартакиады учащихся России. Денислам Казбаев, воспитанник спортивной школы Иней города Черкесска, стал обладателем золотой медали 13-й летней спартакиады учащихся России по боксу. На ринге в Сыктывкаре он провел 3 поединка и во всех одержал безоговорочные победы. Карачаево-Черкесское региональное отделение Всероссийского общества слепых организовало спортивные состязания для людей с нарушением зрения. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России», который проводится по инициативе «Единой России» с 6 апреля по 22 августа и направлен на популяризацию здорового образа жизни. Участники продемонстрировали свои навыки в адаптивном настольном теннисе, а также в дартсе и шашках. Организаторы отметили, что такие спортивные мероприятия помогают людям с ограниченными возможностями здоровья вести активный образ жизни, укрепляют здоровье и создают возможности для общения и социализации. На всесезонном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии состоялись уникальные соревнования «Цифровые тропы России». Участники должны были подняться на пик Смирнова, совмещая восхождение с интеллектуальными заданиями. На маршруте протяженностью почти 4,5 километра были установлены 8 контрольных пунктов с QR-кодами. Команды отвечали на вопросы об истории и геологии региона через мобильное приложение. За правильные ответы начислялись бонусные минуты, вычитаемые из общего времени прохождения дистанции. В соревнованиях приняли участие студенты, молодые специалисты и победители олимпиад со всей страны. Мероприятие стало кульминацией выездной фиджитал-школы, где разрабатывались новые цифровые маршруты для развития активного туризма. Мероприятие прошло в рамках проекта «Цифровые тропы России. Архыз». В Тиберде на базе загородного палаточного лагеря «Альтаир» состоялся фестиваль «Игры ГТО». Мероприятие было организовано Министерством физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии с целью обеспечить активный досуг и занятость детей в период летних каникул. В фестивале приняли участие более 100 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Юные участники проявили силу воли, спортивный характер и настоящий командный дух. Соревновались в испытаниях на силу, гибкость, скорость, выносливость и меткость. Победители и участники фестиваля были награждены памятными сертификатами и медалями. Все больше жителей Карачаева-Черкесии осознанно выбирают заботу о своем здоровье, правильные привычки и здоровый образ жизни. Согласно данным Минздрава России, за первое полугодие Карачаево-Черкесия вошла в число регионов страны с высокой долей граждан, ведущих здоровый образ жизни. В нашей республике этот показатель достиг 27%. Глава региона Рашид Тимрезов отметил, что огромную роль в этом играет развитие физкультуры и спорта. С каждым годом в регионе растет число жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, и задача властей – создавать для этого все необходимые условия. С этой целью за последние 15 лет в республике построено и введено в эксплуатацию более 150 спортивных сооружений в разных уголках. Сегодня продолжают строить современные спортивные объекты, обновлять инфраструктуру, открывать новые площадки и вовлекать в занятия физкультурой детей и молодежь. Здоровый образ жизни – это не только спорт, но в первую очередь ответственное отношение к своему здоровью, качеству жизни и будущему. Будем и дальше делать все, чтобы в Карачаево-Черкесии у каждого была возможность вести именно такой образ жизни, подытожил глава региона Рашид Тимрезов. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоумбанк.
1: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон плюс 7-928-030-02-85.
2: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: Вучки Кени, 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Грушкинское сельское поселение отмечает вековой юбилей. Ровно 100 лет назад на карте появилась новая административная единица, объединившая 4 населенных пункта – хутор Грушка, аулы Абазахабль, Малоабазинск и Тапанта. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил аульчан с юбилеем и отметил: «Здешняя земля славится плодородием, трудолюбием жителей и их талантами. Сегодня эту гордость приумножают доблестные участники СВО. В поселении идет капитальный ремонт школы, построены 2 фельдшерско-акушерских пункта, обновлена кровля Дома культуры, появились современные детские и спортивные площадки. К столетию открывается новая площадка для сдачи ГТО с волейбольной и футбольной зонами. В юбилейный день здесь прошли 11-е игры абазинского народа, приуроченные году единства народов России и году культурного и духовного наследия народов Карачаево-Черкесии. Такие мероприятия объединяют представителей всех народов нашей республики в единую и крепкую многонациональную семью». 84 года назад началась битва за Кавказ, одно из самых крупных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Глава региона Рашид Тимрезов напомнил, что захват Кавказа был одной из главных стратегических целей вермахта. Но замыслы фашистов разбились о несокрушимое мужество советских воинов. Победа стала возможной благодаря единению всех народов Кавказа и Советского Союза, ставших единой стеной на пути врага. Сегодня мы склоняем головы перед подвигом защитников Кавказа и вновь повторяем главный исторический урок, особенно значимый в год единства народов России. Когда мы едины, нас не сломить. Выпускник кадровой программы «Герои Карачаево-Черкесии» назначен заместителем руководителя главной спортивной площадки республики. Ветеран специальной военной операции Микер Наурузов приступил к работе в качестве заместителя директора стадиона «Нарт». Он будет отвечать за организацию крупнейших спортивных мероприятий в регионе. В ходе своего обучения ветеран проходил стажировку в Министерстве физической культуры и спорта и в Минстрое региона. Это уже 5-е кадровое назначение по результатам реализации программы «Герои Карачаево-Черкесии», инициированной главой региона по поручению президента России. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10. 25-55-10.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погодой. Аккумулятор «Калампер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Калампер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: точки 5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
3: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Донбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Я...
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
6: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон плюс 7 928 030 02 85.
7: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Боксер из Карачаева-Черкесии стал победителем спартакиады учащихся России. Денислам Казбаев, воспитанник спортивной школы Иней города Черкесска, стал обладателем золотой медали 13-й летней спартакиады учащихся России по боксу. На ринге в Сыктывкаре он провел 3 поединка и во всех одержал безоговорочные победы. Карачаево-Черкесское региональное отделение Всероссийского общества слепых организовало спортивные состязания для людей с нарушением зрения. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России», который проводится по инициативе «Единой России» с 6 апреля по 22 августа и направлен на популяризацию здорового образа жизни. Участники продемонстрировали свои навыки в адаптивном настольном теннисе, а также в дартсе и шашках. Организаторы отметили, что такие спортивные мероприятия помогают людям с ограниченными возможностями здоровья вести активный образ жизни, укрепляют здоровье и создают возможности для общения и социализации. На всесезонном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии состоялись уникальные соревнования «Цифровые тропы России». Участники должны были подняться на пик Смирнова, совмещая восхождение с интеллектуальными заданиями. На маршруте протяженностью почти 4,5 километра были установлены 8 контрольных пунктов с QR-кодами. Команды отвечали на вопросы об истории и геологии региона через мобильное приложение. За правильные ответы начислялись бонусные минуты, вычитаемые из общего времени прохождения дистанции. В соревнованиях приняли участие студенты, молодые специалисты и победители олимпиад со всей страны. Мероприятие стало кульминацией выездной фиджитал-школы, где разрабатывались новые цифровые маршруты для развития активного туризма. Мероприятие прошло в рамках проекта «Цифровые тропы России. Архыз». В Тиберде на базе загородного палаточного лагеря «Альтаир» состоялся фестиваль «Игры ГТО». Мероприятие было организовано Министерством физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии с целью обеспечить активный досуг и занятость детей в период летних каникул. В фестивале приняли участие более 100 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Юные участники проявили силу воли, спортивный характер и настоящий командный дух. Соревновались в испытаниях на силу, гибкость, скорость, выносливость и меткость. Победители и участники фестиваля были награждены памятными сертификатами и медалями. Все больше жителей Карачаева-Черкесии осознанно выбирают заботу о своем здоровье, правильные привычки и здоровый образ жизни. Согласно данным Минздрава России, за первое полугодие Карачаево-Черкесия вошла в число регионов страны с высокой долей граждан, ведущих здоровый образ жизни. В нашей республике этот показатель достиг 27%. Глава региона Рашид Тимрезов отметил, что огромную роль в этом играет развитие физкультуры и спорта. С каждым годом в регионе растет число жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, и задача властей – создавать для этого все необходимые условия. С этой целью за последние 15 лет в республике построено и введено в эксплуатацию более 150 спортивных сооружений в разных уголках. Сегодня продолжают строить современные спортивные объекты, обновлять инфраструктуру, открывать новые площадки и вовлекать в занятия физкультурой детей и молодежь. Здоровый образ жизни – это не только спорт, но в первую очередь ответственное отношение к своему здоровью, качеству жизни и будущему. Будем и дальше делать все, чтобы в Карачаево-Черкесии у каждого была возможность вести именно такой образ жизни, подытожил глава региона Рашид Тимрезов. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: навсегда.
1: Это как его? Волюнтаризм.
2: В моем доме не выражаться.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да? 18.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Черкесск. Самый масштабный концерт 9 августа на сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра, Александр Гум, Фидос, Сарги, Ларго, Дани Абро, Артуро, Барни, Асимов.

0: Ят Исаева, Шахо, Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов объявил 2026 год в республике годом духовного и культурного наследия народов региона. Радиостанция КЧРФМ открывает цикл радиопрограмм, посвященный культуре и духовным традициям народов, населяющих Карачаево-Черкесию. В первой программе мы расскажем об абазинах. Родина первого поселения абазин – нынешняя Абхазия. Но из-за нехватки земель для сельхознужд абадзе вынуждены были мигрировать и со временем поселились на территории современной Карачаево-Черкесии. По данным переписи населения 2010 года, в России насчитывалось не менее 43 тысяч абазин, а по данным переписи населения 2020 года – 41 793 человека. Большинство представителей этой национальности проживают в Карачаево-Черкесии, где насчитывается 13 абазинских аулов. При этом из 37 тысяч абазин Карачаево-Черкесии более 10 тысяч живут в Черкесске. В Ставропольском крае насчитывается более 3,5 тысяч абазин, в Москве более 300, а в Нальчике более 250. Массовые миграционные потоки абазин были вызваны Кавказской войной. Именно тогда многие абазины переселились в Иорданию, Ливию, Турцию, Израиль, Сирию и Египет. В итоге сегодня в разных странах мира абазинами себя считают более 24 тысяч человек, которые пронесли через века и границы свои древние обычаи. Абазины являются выходцами из протоабхазских племен, которые изначально заселяли современные Абхазию, Грузию, а также территории от Туапсе до Сухума. После развала Ашуйского государства они начали создавать отдельные княжества. Первые упоминания о племени абадзе датируются II веком нашей эры, когда образовалась Абазгия. В VII веке было создано Абазгское государство, которое известно как Абхазское, которое состояло из абазов и абхазов. Причем в некоторые периоды его существования абазов там насчитывалось намного больше, чем абхазов. Но, как уже было сказано, из-за нехватки земель абазины начали эмигрировать оттуда на северные склоны Кавказского хребта, в более благоприятные для занятия сельским хозяйством местности. В XVI веке абазы начали налаживать отношения с Россией. Согласно русским летописям, среди знатных черкесов, которые в 1552 году приехали в Москву договариваться с Иваном Грозным о союзе против крымского хана, был абазинский князь Иван Езбазлуков. Тем не менее, абадзе еще долго находилась под властью Турции, хотя по свидетельству современников никому не повиновались и признавали только грубую силу, когда вынуждены были терпеть лишения от набегов со стороны воинственных соседей. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Он принадлежит к абхазо-адыгской группе северокавказской семьи. Он делится на два диалекта – тапантинский и ашхарский. Некоторые ученые считают, что предки абазов создали ашуйскую письменность, которая повлияла на финикийское письмо, а следовательно и на создание латинского алфавита. Однако собственная письменность появилась у абазин только во второй половине XIX века и была основана на арабской графике. А в 1932 году ее перевели на латиницу, чуть позже, в 1938 году, на кириллицу. О языке, религии, обычаях и традициях абазин и других народов, проживающих в Карачаево-Черкесии, мы расскажем в наших следующих выпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧР FM с понедельником. Друзья, с новой рабочей неделей. Не забываем, что это летняя рабочая неделя. Можно многое успевать. И не только в рабочее время, в нерабочее тоже. Гуляйте, наслаждайтесь солнцем, прогулками, поездками. И, конечно же, хочется пожелать всем нам хороших новостей. О новостях республики расскажу буквально через несколько минут, что важного и интересного произошло в минувшие выходные и сегодня в понедельник, 27 июля, об этом узнаете. Ну а далее, друзья, у нас будет интереснейшая беседа, наша традиционная ежемесячная радиорубрика «Слово прокурору» в эфире радиостанции КЧРФМ, и мы будем говорить об уголовной ответственности за преступления, которые связаны со сбытом наркотиков, которые совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Проще говоря, преступления по сбыту наркотиков с использованием интернет-площадок. Вот об этом поговорим, расскажем, какая уголовная ответственность предусмотрена в российском законодательстве. Специалист уже здесь в нашей эфирной студии. Ну, а я готова рассказать о новостях. Давайте узнаем, что важного и интересного происходило. Итак, друзья, Грушкинское сельское поселение отметило свой вековой юбилей. Ровно 100 лет назад на карте появилась новая административная единица, объединившая 4 населенных пункта. Хутор Грушка, аулы Абазахабль, Малоабазинск и Топантам. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов поздравил аульчан с юбилеем и отметил, что эта земля славится плодородием, трудолюбием жителей и их талантами. Сегодня эту гордость приумножают доблестные участники специальной военной операции. Кроме того, поселение преображается с каждым годом. Сейчас идет капитальный ремонт школы, построены 2 фельдшерско-акушерских пункта, обновлена кровля Дома культуры, появилась современная детская площадка и спортивные площадки. Также к столетию открывается новая площадка для сдачи нормативов ГТО с волейбольной и футбольными зонами. В юбилейный день здесь прошли 11-е игры абазинского народа, которые приурочили к году единства народов России и году культурного и духовного наследия народов Карачаева-Черкесии. Глава региона заметил, что такие мероприятия объединяют представителей всех народов нашей республики в единую и крепкую многонациональную семью. 25 июля, ровно 84 года назад, началась битва за Кавказ, одно из самых крупных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Глава региона Рашид Темрезов напомнил, что захват Кавказа был одной из главных стратегических целей вермахта. Но замыслы фашистов разбились о несокрушимое мужество советских воинов. Победа стала возможной благодаря единению всех народов Кавказа и Советского Союза, ставших единой стеной на пути врага. И сегодня мы склоняем головы перед подвигом защитников Кавказа и вновь повторяем главный исторический урок, особенно значимый в год единства народов России. Когда мы едины, нас не сломить. Сразу в 6 дошкольных учреждениях республики ведется капитальный ремонт в Черкесске, Кардоникской, аулах Апсуа и Учкулан, а также в поселке Кавказский и Бавука. Процент готовности везде разный, ближе всего к финишной прямой работы в республиканской столице. В детском садике «Ручеек» ремонт завершен на 74%. Самый вместительный детский сад в поселке Кавказском рассчитан на 280 малышей, а самый миниатюрный в Апсуа. Его открытие ждут 20 юных сельчан. Добавлю, что в прошлом году в рамках национального проекта «Семья» и народной программы «Единой России» после капремонта открыли двери детские сады в селе Терезе и Черкесске. Но ранее глава республики отмечал, что всего в 2025 и 2026 годах планируется обновить 14 дошкольных учреждений на территории республики. Тем временем подведены итоги конкурсного отбора программы «Земский учитель» на 2026 год. По его результатам определены 11 педагогов, которые уже с 1 сентября приступят к работе в сельских школах нашей республики. Каждый из них получит федеральную выплату в размере 1 миллион рублей, а также региональную поддержку в размере 100 тысяч рублей. Напомним, что программа была запущена по инициативе президента России и реализуется в Карачаево-Черкесии с 2020 года. За это время в сельских
сельские школы республики были привлечены 72 педагога. Но нововведением программы в этом году стало то, что по поручению Владимира Путина были отменены возрастные ограничения для участников отбора. Выпускник кадровой программы «Герои Карачаева-Черкесии» назначен заместителем руководителя главной спортивной площадки республики. Ветеран спецоперации Микер Наурузов уже приступил к работе в качестве заместителя директора стадиона «Нарт» в Черкесске. Он будет отвечать за организацию крупнейших спортивных мероприятий в регионе. Напомним, что в ходе своего обучения ветеран проходил стажировку в Министерстве физкультуры и спорта и Минстрое региона. Это уже пятое кадровое назначение по результатам реализации программы «Герои Карачаева-Черкесии». Она была инициирована главой региона по поручению президента. В год единства народов России, провозглашенного президентом, и года духовного и культурного наследия народов Карачаева-Черкесии состоялся 11-й культурно-спортивный фестиваль «Абаза». 23 июля в парке культуры отдыха «Зеленый остров» в Черкесске развернулась выставка декоративно-прикладного искусства, национальные подворья, мастер-классы, а также дегустации национальных блюд абазинской кухни. Участники мероприятия, это представители разных национальностей, проживающих в республике, познакомились с культурным наследием, а также совместно поучаствовали в творческих активностях. Кульминацией вечера тогда стал большой галоконцерт, а мероприятие, а точнее весь фестиваль, продолжился 25 июля в Грушкинском сельском поселении. Здесь гостей ждали спортивные мероприятия. Программа включала командные и индивидуальные соревнования по футболу, волейболу, бегу на 100 метров, прыжкам в длину, троеборье, стрельбе. Для всех желающих работали дартс, питанг, аквагрим, на настольные игры. Впервые в историю игр включили вольную борьбу в формате «стенка на стенку» для юных атлетов. В правительстве республики состоялась торжественная церемония, приуроченная ко дню работника торговли. Мероприятие объединило представителей отрасли, чей профессиональный вклад является неотъемлемой частью экономического и социального развития нашего региона. С приветственным словом к ним обратился министр промышленности и энергетики Мурат Гапов и депутат Народного собрания Карачаева-Черкесии Крым Шнахов. Они отметили важную роль сферы торговли, общественного питания и услуг в обеспечении повседневных потребностей жителей республики. Отдельным важным пунктом в речах прозвучала тема помощи фронту. Выступающие выразили признательность работникам отрасли за активное участие в сборе и отправке гуманитарной помощи и поддержки военнослужащих. Также в преддверии профессионального праздника более 20 сотрудников отрасли торговли были удостоены наград за добросовестный и многолетний труд. Тем временем в Карачаево-Черкесии продолжают оказывать адресную поддержку ветеранам специальной военной операции. На днях филиал Госфонда защитники Отечества по региону адаптировал жилое помещение для участника спецоперации Сергея Губжукова. В систему «Умный дом» вошли датчики огня и воды, освещение и электроприборы, робот-пылесос и другие полезные в доме приспособления. Кроме того, в квартире Сергея установят специальную мебель и компьютер. Добавлю, что помощь к адаптации к мирной жизни ветеранов с СВО – одна из ключевых задач, стоящих перед Госфондом «Защитники Отечества». Одно из направлений этой деятельности – это помощь в реабилитации и создании комфортных условий для жизни участникам спецоперации, которые получили ранения в ходе боевых действий. Герои обеспечиваются современными протезами, адаптивной одеждой и транспортом. Также под нужды ветеранов приспосабливают их жильем. Минздрав региона сообщает, что поезд здоровья отправляется в Абазинский район. С 27 июля по 7 августа жители района смогут бесплатно пройти важное обследование неподалеку от дома. Врачи будут принимать с 27 по 29 июля в ПСЖ, 30 и 31 числа в Кубине, 3 и 4 августа в Инжичукуне, 5 и 6 в Эльбургане, 7 августа в Карапага. В рамках выездной акции будут доступны флюорография и маммография, а также консультации врачей. При себе нужно будет иметь паспорт, полис и СНИЛС.
Друзья, ну и штормовое предупреждение сохраняется в Карачаево-Черкесии. По данным синоптиков, сегодня, 27 июля, ожидаются сильные грозовые дожди с градом и ветром до 25 метров в секунду. На реках возможен подъем уровня воды, в горах сход селей малого объема. При экстренных ситуациях с телефона вызова всех служб 112. Друзья, это основные новости к этой минуте. Ну а далее у нас важный и подробный разговор. Дождитесь. Ну а пока мы слушаем замечательные голоса Аллы Бойченко и Эльдара Жаникаева.

0: Ну что, друзья, пришло время открыть июльский выпуск радиопрограммы «Слово прокурору» в эфире радиостанции КЧРФМ. Сегодня тема обсуждения – это уголовная ответственность за преступления, связанные со сбытом наркотических средств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Друзья, я хочу представить выступающего в нашей эфирной студии. Сегодня прокурор отдела прокуратуры республики по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Рустам Урусов. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Гость уже не впервые, и спасибо за то, что находите время регулярно приходить в нашу студию, разъяснять нормы законодательства, делиться знаниями с нашими радиослушателями. Тема, тем более, к сожалению, вот она актуальная. Очень хотелось бы, чтобы наркопреступления не совершались, и, конечно же, мы забыли вообще о таких явлениях. Но, к сожалению, тема действительно актуальная и очень важна. Знать, как работает закон в этой сфере и понимать, что наказание обязательно последует за преступлением. Итак, друзья, я хочу начать с того, что мы будем говорить в программе об уголовной именно ответственности за преступления, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Наркопреступления опасны из-за незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Эти преступления создают угрозу здоровью населения, а также могут иметь негативные последствия для общества и государства. Особенность общественной опасности наркопреступлений состоит в особом характере предмета преступлений. Наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги выступают одномоментно и предметом, и вредным результатом преступления. Размер вреда зависит от размера наркотических средств или их аналогов. Среди негативных последствий совершения наркопреступлений мы хотим выделить вред здоровью человека, потери людских ресурсов, ведь зависимые от наркотиков, как правило, быстро становятся антисоциальными членами общества, не могут воспитывать детей, создавать полноценные семью. Также важно отметить создание криминогенного фона, ведь незаконный оборот наркотиков порождает лиц, больных наркоманией, которые могут совершать и другие тяжкие преступления, чаще всего в состоянии наркотического опьянения. Важное значение в борьбе с такими преступлениями имеет их целенаправленная профилактика, ведь профилактическая работа активно проводится и органами прокуратуры нашей республики на встречах с гражданами, в том числе и с учащимися в разных учебных заведениях, образовательных учреждениях, где разъясняются пагубные последствия употребления наркотиков, ответственность за их совершение. Тема важна не только для юристов, полиции, но и для обычных людей. Многие не понимают, насколько жестко закон относится к таким схемам и как легко даже небольшое участие может стать основанием для уголовного дела. Наша цель простыми словами сегодня разобрать, что именно считается преступлением в этой сфере, какие статьи работают и почему использование интернета делает наказание строже. Итак, друзья, я напомню, мы беседуем с прокурором отдела прокуратуры нашей республики по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Рустамом Урусовым. И первый вопрос, что вообще считается сбытом? Давайте по основным категориям пройдемся, чтобы точно понимать, что и как с юридической точки зрения трактуется. Итак, что считается сбытом?
1: Спасибо, Анна. Сбыт – это необязательная классическая передача из рук в руки. По закону сбытом признают продажу, обмен, дарение, организацию так называемых закладок, когда покупатель узнает место и забирает товар без личного контакта. Ключевой момент – важен факт передачи другому лицу и умысел на сбыт. Если человек хранит наркотики для себя, это уже другая статья. Если он передает и организует передачу другому, это уже сбыт, и наказание намного серьезнее. Важно знать, даже если денег не брали, а, скажем, обменяли на вещь или просто отдали, все равно может квалифицироваться как сбыт. Использование информационно-телекоммуникационных технологий как квалифицирующий признак. Ключевой квалифицирующий признак – совершение преступления с использованием средств массовой информации, либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая в сеть интернет. Он закреплен в пункте Б части 2 статьи 228 со значком 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Что понимается под использованием информационно-телекоммуникационных технологий? Размещение объявления о продаже наркотиков на сайтах, в чатах, на форумах, согласование условий сделки в мессенджерах, таких как Telegram, WhatsApp и других, организация закладок через геолокационные сервисы, прием оплаты через электронные кошельки, криптовалюты, платежные ссылки, использование даркнета и для сокрытия личности и трафика. Сам факт использования интернета не всегда автоматически влечет квалификацию по пункту Б части 2 называемой статьи. Необходимо установить, что информационно-телекоммуникационные технологии использовались именно для реализации объективной стороны сбыта, согласования, передачи информации о месте закладки, получения оплаты и другое. Квалифицированные и особо квалифицированные составы 228 со значком 1 предусматривают несколько уровней ответственности. Часть 1 – это базовый состав без отягчающих обстоятельств. Часть 2 – это пункт Б – сбыт с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Повышенная общественная опасность. Далее идут уже части 3 и 4, где это крупный размер, организованная группа, либо особо тяжкий, особо крупный размер, либо иные опасные обстоятельства. Использование информационно-телекоммуникационных технологий само по себе уже является основанием для более строгой ответственности. А при сочетании с иными отягчающими факторами, например, крупный размер или организованная группа, применяются более тяжкие части статьи.
0: Ну что, друзья, вот это важная информация. То есть, получается, мы понимаем, что если такое наркопреступление, да, сбыт, дарение, обмен и так далее совершалось через интернет, это такое, получается, наказание будет строже. Все это предусмотрено в законе. Давайте поговорим о том, как интернет делает преступление опаснее, да, вот чтобы точно и четко это понимать.
1: В статье 228 со значком 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, как я уже говорил выше, есть отдельный квалифицирующий признак. Это сбыт с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет. Что это значит на практике? Согласование сделки в мессенджерах, переписка, сколько стоит, где забрать, куда перевести деньги – это уже часть объективной стороны сбыта. Размещение объявлений, любая реклама, предложение, каталог в чате или на сайте может быть доказательством умысла. Оплата онлайн, электронные кошельки, переводы по номеру телефона, криптовалюта – все это делает преступление невидимым для следствия. Геолокация и фото, сообщение с координатами, фото с местом закладки, инструкция «пройди 10 метров, посмотри под камнем» и другие варианты – это прямые доказательства организации сбыта. Почему это важно? Использование интернета само по себе повышает общественную опасность. Охват аудитории больше, а раскрыть преступление сложнее. Поэтому закон сразу относит такие действия к более тяжкой категории.
0: Ну что, здесь все понятно. Давайте поговорим о том, какие наказания реально грозят за совершение вот такого преступления, за сбыт наркотиков и психотропных веществ с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Что на практике, что прописано в законе, какие наказания могут быть?
1: Наказание по статье 228 со значком 1 Уголовного кодекса Российской Федерации и сроки последующие, они серьезные. Часть первая – это базовый сбыт без отягчающих обстоятельств от 4 лет лишения свободы. Часть
0: вторая – от 4 лет. Друзья, да.
1: Часть вторая, обсуждаемая нами в эфире статья – это сбыт с использованием интернета от 5 до 12 лет.
0: Угу.
1: Если есть дополнительно отягчающие, крупный размер, группа лиц, организованная группа, сроки еще выше, вплоть до 20 лет и более. Кроме лишения свободы, возможны штрафы, конфискация имущества, если оно получено в результате преступления, ограничение свободы после отбытия основного срока. Важно понимать, что речь идет о не условном сроке, а о реальных длительных сроках заключения.
0: То есть, получается, наркосбыт без интернета, да, без использования информационно-телекоммуникационных технологий от 4 лет лишения свободы, если с использованием интернета это уже от 5 до 12, если есть отягчающие обстоятельства, там крупный размер, группа лиц, организованная группа, еще больше, от 20 лет реального наказания с отбыванием в колонии, плюс еще дополнительно штрафы, конфискация имущества и ограничение свободы после завершения отбывания срока. Друзья, наказания действительно очень большие. Я хочу напомнить, что в последние годы законодатели российские, законотворцы наши идут по пути ужесточения наказаний за наркопреступления, понимая общественную опасность, понимая масштабы и вред, который может быть. То есть наказание в последние годы усиливается. То есть получается еще жестче становится российское законодательство. Я думаю, что все граждане законопослушные понимают, что это вполне себе оправдано. Давайте поговорим о практической стороне дела. Вы и ваши коллеги часто встречаетесь и с делами. Безусловно, вы больше погружены, чем мы, обычные обыватели, в эту сферу. Какие на практике бывают ситуации, когда люди не до конца понимают, какие ситуации, в которые они попадают, ввязываются, могут быть действительно опасными и уголовно наказуемыми, если можно, с примерами?
1: Разберем несколько примеров, которые часто встречаются на практике. Например, я только передал координаты, сам не продавал. Если человек знает, что передают информацию о закладке и делает это за вознаграждение или по договоренности, его могут признать соучастником преступления. Второй пример, я просто администрировал чат, не трогал наркотики. Если чат использовался для организации сбыта, а администратор управлял процессом, это может квалифицироваться как участие в преступной схеме. Другой пример. Я не знал, что там наркотики. Суды смотрят на совокупность доказательств. Если в переписке явно обсуждался сбыт, а человек участвовал в передаче информации или денег, незнание не спасет. Другой пример, допустим, когда человек говорит, что это криптовалюта, меня не найдут. Следователи умеют фиксировать транзакции и связывать их с конкретными лицами. Криптовалюта не дает анонимности, достаточной, чтобы избежать ответственности. Участие на любом этапе реклама, переписка, передача координат, прием оплаты может расценено как сбыт или соучастие.
0: То есть действительно человек может физически не контактировать с наркотическим веществом, да, не осуществлять там закладку и так далее, но если он даже администрировал чат, если он просто доставлял, да, что-то, скажем так, или думал, что это электронные деньги, криптовалюта, и меня точно не найдут, потому что вот очень сложно отследить, это не освобождает от ответственности. Это тоже преступление, и это тоже очень важно понимать. Давайте поговорим о том, как доказывают такие преступления. Ведь еще 10 лет назад ваши коллеги, представители полиции, говорили о том, что очень непросто разыскивать организаторов таких преступлений, потому что были определенные сложности. Но сейчас и возможности правоохранительных органов, и, конечно же, практика, обширная практика, которая есть уже за плечами, она сегодня дает возможность разыскивать действительно даже самых хитрых, умных и изобретательных наркоторговцев.
1: Действительно, на практике возможностей очень много, но в основном следствие опирается на цифровые следы. Это переписка в мессенджерах, история браузера и файлы на устройстве, данные о переводах и транзакциях, геолокация и фото, результаты экспертиз, то есть что именно за вещество и в каком оно количестве содержится. Даже если человек удалил сообщение, данные часто остаются у операторов связи, в резервных копиях, на серверах мессенджеров или в кэше устройства. Поэтому очистка чата не гарантирует отсутствие доказательств.
0: Цифровые следы, друзья. Вот это, наверное, сейчас то, что мы должны понимать. Все, что мы пишем, все, что мы, с кем мы общаемся и так далее, все переписки и так далее, если даже удалены из вашего телефона, они могут быть на серверах мобильных операторов. Поэтому миллиарды раз думаем, прежде чем влезать в какие-то сомнительные истории. Хорошо, знаете, о какой проблематике хотелось бы поговорить? К сожалению, в наркопреступления достаточно часто вовлекают несовершеннолетних. Как правило, дети не до конца понимают и свою ответственность, и многие думают, что не будет никакого реального срока, если даже вдруг они будут пойманы. Вот об этом хотелось бы поговорить. Скажите, пожалуйста, вот в сфере наркопреступлений с какого возраста наступает ответственность?
1: Уголовная ответственность за сбыт наркотиков, в том числе через интернет, по статье 228 со значком 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, наступает 16 лет. Но это правило работает именно для сбыта. В сфере незаконного оборота наркотиков есть исключения. За хищение или вымогательство наркотических средств ответственность наступает уже с 14 лет. А вот сам факт сбыта только 16. Если преступление совершено до этого возраста, уголовной ответственности не будет. Но это не значит, что последствий совсем нет. Правоохранительные органы вместе с комиссией по делам несовершеннолетних применяют и другие методы. Могут поставить подростка на профилактический учет, направить на воспитательную работу, а в отдельных случаях поместить в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Также меры могут быть приняты в отношении родителей или опекунов. Сами по себе действия ребенка, даже такие серьезные, как сбыт наркотиков, не означают автоматическое наказание для родителей. Но если следствие и комиссия увидят, что в этом есть доля родительского упущения, тогда меры действительно могут последовать.
0: Что предусмотрено для наказания родителей, вот таких нерадивых подростков?
1: К примеру, административная ответственность по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Это самый частый сценарий. Часть первой этой статьи касается неисполнения или надлежащего исполнения обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов ребенка. Например, если был слабый контроль за тем, с кем ребенок общается, чем занимается, не проводились беседы о правовых и моральных нормах, это могут считать основанием для привлечения родителей наказания, предупреждения или штраф. Сейчас от 500 до 2000 рублей. Другая ответственность. Статья 20.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Она применяется в конкретной ситуации. Если несовершеннолетний до 16 лет был пойман за потреблением наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных веществ или одурманивающих веществ, в этом случае протокол составляется на родителя или законных представителей. Им грозит штраф от 1,5 до 2000 рублей.
0: А еще работают комиссии по делам несовершеннолетних и достаточно активно, кстати, работают. Как они работают, да, и когда предусмотрена постановка на учет, в том числе. Вот об этом тоже хотелось бы рассказать.
1: Даже если административного дела не будет, ситуацию почти наверняка возьмут на контроль комиссии по делам несовершеннолетних. Вместе с полицией проведут разбор, выяснят причины, поговорят с семьей, оценят риски. Часто это выливается в постановку семьи на профилактический учет. Тогда с родителями и ребенком будет вестись регулярная работа, беседы, подключение социальных служб, психологов. В отдельных случаях, если есть серьезная угроза благополучия ребенка, комиссия может инициировать более жесткие меры в отношении самого несовершеннолетнего. Например, помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение. А к родителям это тоже имеет прямое отношение, как к тем, кто несет основную ответственность за ребенка.
0: Ну и, конечно же, хотелось бы поговорить о гражданско-правовой ответственности.
1: Если в результате действий ребенка, например, при сбытии наркотиков был причинен вред третьим лицам, повреждение имущества, нанесен ущерб здоровью, родители, опекуны могут привлечены к возмещению этого вреда по Гражданскому кодексу Российской Федерации. Здесь есть важное уточнение. Чтобы привлечь родителей, нужно доказать причинно-следственную связь. То есть показать, что именно отсутствие должного контроля, воспитания или защиты со стороны взрослых напрямую способствовало тому, чтобы ребенок совершил правонарушение. Сам по себе факт преступления ребенок не осознает автоматической вины родителей. Часто главная задача таких мер – не наказать, а помочь семье разобраться в проблеме, вовремя заметить риски и подключить поддержку, чтобы ситуация не повторилась.
0: Ну что, друзья, давайте вот уточним, что касается несовершеннолетних, то уголовная ответственность, еще раз напомню, за сбыт наркотиков, в том числе и через интернет, наступает с 16 лет, а за хищение, вымогательство наркотических средств ответственность наступает уже с 14 лет. Ну а об ответственности для совершеннолетних граждан мы выше уже сказали, да, друзья, давайте напомним, что если сбыт наркотиков был совершен без использования, без отягчающих, да, обстоятельств, о которых мы сегодня говорили, это от 4 лет реального лишения свободы. Если с использованием интернета совершено такое преступление, то от 5 до 12, а если с отягчающими дополнительными обстоятельствами, группа лиц, крупный размер, то здесь уже от 20 лет и более, плюс другие меры, штрафы, конфискации, ограничения свободы. Друзья, сегодня мы говорили об уголовной ответственности за преступления, связанные со сбытом наркотических средств, которые совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, то есть в том числе через интернет. Ну и давайте будем подытоживать, уважаемый гость, что важно помнить и знать каждому, кто прослушал сегодняшнюю радиопередачу. Ну и вообще это в целом знание для жизни, конечно же.
1: Важно запомнить каждому, что использование интернета для организации сбыта – это не способ обойти закон, а обстоятельство, которое ужесточает ответственность. Участие на любом этапе преступной схемы от рекламы до передачи координат может повлечь уголовное наказание. Электронные платежи и криптовалюты не защищают от раскрытия преступлений. Незнание или «я только помогал» не является надежной защитой от уголовной ответственности. Суды оценивают фактическое поведение и умысел. Если вы столкнулись с предложениями поучаствовать в подобных схемах, даже просто передать посылку или побыть курьером, лучший и самый безопасный вариант – отказаться и сообщить об этом в правоохранительные органы.
0: Ну что, друзья, преступления, связанные со сбытом наркотиков, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, конечно же, представляют повышенную общественную опасность из-за масштаба, доступности, сложности выявления. Уголовная ответственность по статье 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает эти факторы через квалифицирующие признаки, в том числе использование интернета и иных сетей. И эффективное противодействие таким преступлениям требует не только строгого применения закона, но и развития цифровых методов исследования, расследования и профилактики. Но профилактика начинается, наверное, с каждого из нас, с нашего неприятия. Очень хочется, чтобы в нашем обществе все более явственной была картина неприятия, да, наркопотребления. Вообще очень здорово, что в последнее время мы, конечно же, повернулись лицом в сторону активного и здорового образа жизни, и все больше процент людей действительно очень активно противодействуют своим личным примером вот этим вещам. Друзья, будьте здоровы, берегите себя, ну и помните, что если у вас есть вопросы по разным направлениям деятельности органов прокуратуры, вы всегда можете обратиться на личные приемы, можно обратиться с помощью использования интернет-ресурсов, официальный сайт прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики к вашим услугам, там же можно обратиться за юридической консультации. Очень много правовых материалов размещено. Мы благодарим нашего гостя. Сегодня у нас выступал прокурор отдела прокуратуры республики по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Рустам Урусов. Спасибо вам большое. Друзья, мы прощаемся. До новых радиовстреч. Впереди полтора часа музыки. Наслаждайтесь. Ну и приятного завершения дня. Всем-всем. До новых радиовстреч.

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
4: Возрастная категория 14+.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
7: 265-888.

0: 104.5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Боксер из Карачаева-Черкесии стал победителем спартакиады учащихся России. Денислам Казбаев, воспитанник спортивной школы Иней города Черкесска, стал обладателем золотой медали 13-й летней спартакиады учащихся России по боксу. На ринге в Сыктывкаре он провел 3 поединка и во всех одержал безоговорочные победы. Карачаево-Черкесское региональное отделение Всероссийского общества слепых организовало спортивные состязания для людей с нарушением зрения. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России», который проводится по инициативе «Единой России» с 6 апреля по 22 августа и направлен на популяризацию здорового образа жизни. Участники продемонстрировали свои навыки в адаптивном настольном теннисе, а также в дартсе и шашках. Организаторы отметили, что такие спортивные мероприятия помогают людям с ограниченными возможностями здоровья вести активный образ жизни, укрепляют здоровье и создают возможности для общения и социализации. На всесезонном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии состоялись уникальные соревнования «Цифровые тропы России». Участники должны были подняться на пик Смирнова, совмещая восхождение с интеллектуальными заданиями. На маршруте протяженностью почти 4,5 километра были установлены 8 контрольных пунктов с QR-кодами. Команды отвечали на вопросы об истории и геологии региона через мобильное приложение. За правильные ответы начислялись бонусные минуты, вычитаемые из общего времени прохождения дистанции. В соревнованиях приняли участие студенты, молодые специалисты и победители олимпиад со всей страны. Мероприятие стало кульминацией выездной фиджитал-школы, где разрабатывались новые цифровые маршруты для развития активного туризма. Мероприятие прошло в рамках проекта «Цифровые тропы России. Архыз». В Тиберде на базе загородного палаточного лагеря «Альтаир» состоялся фестиваль «Игры ГТО». Мероприятие было организовано Министерством физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии с целью обеспечить активный досуг и занятость детей в период летних каникул. В фестивале приняли участие более 100 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Юные участники проявили силу воли, спортивный характер и настоящий командный дух. Соревновались в испытаниях на силу, гибкость, скорость, выносливость и меткость. Победители и участники фестиваля были награждены памятными сертификатами и медалями. Все больше жителей Карачаева-Черкесии осознанно выбирают заботу о своем здоровье, правильные привычки и здоровый образ жизни. Согласно данным Минздрава России, за первое полугодие Карачаево-Черкесия вошла в число регионов страны с высокой долей граждан, ведущих здоровый образ жизни. В нашей республике этот показатель достиг 27%. Глава региона Рашид Тимрезов отметил, что огромную роль в этом играет развитие физкультуры и спорта. С каждым годом в регионе растет число жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, и задача властей – создавать для этого все необходимые условия. С этой целью за последние 15 лет в республике построено и введено в эксплуатацию более 150 спортивных сооружений в разных уголках. Сегодня продолжают строить современные спортивные объекты, обновлять инфраструктуру, открывать новые площадки и вовлекать в занятия физкультурой детей и молодежь. Здоровый образ жизни – это не только спорт, но в первую очередь ответственное отношение к своему здоровью, качеству жизни и будущему. Будем и дальше делать все, чтобы в Карачаево-Черкесии у каждого была возможность вести именно такой образ жизни, подытожил глава региона Рашид Тимрезов. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 105.5.
1: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Усть-Джигуте, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Открыт прием заявок для участия в кадровой программе «Команда Дагестана». Прием заявок и отбор на программу будет проведен по 6 направлениям, а карьерное сопровождение осуществляется под конкретные вакансии в государственном и муниципальном управлении, образовании, здравоохранении, культуре, спорте и молодежной политике. Кадровый резерв «Команды Дагестана» станет основным источником для подбора кандидатов на управленческие должности Республики Дагестан. Ингушетия. За последние 5 лет в городе Сунжа в Ингушетии создано 654 парковочных места на 10 общественных территориях. Работы по созданию новых парковочных пространств проведены в целях повышения эффективности организации дорожного движения, упорядочения размещения транспортных средств и улучшения состояния городской инфраструктуры. В результате проведенных комплексных работ удалось снизить нагрузку на прилегающие участки улично-дорожной сети, а также обеспечить более свободное движение транспорта и создать условия для удобного и безопасного передвижения. Кабардино-Балкария. Посевы зеленого горошка в Кабардино-Балкарии расширены почти на треть. В 2026 году площадь посевов увеличена до 3100 гектаров. Это на 685 гектаров больше, чем в прошлом году. Основными производителями культуры остаются консервные предприятия республики. Заводы региона уже переработали 14 тысяч тонн зеленого горошка и выпустили свыше 57 миллионов банок консервированной продукции, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Карачаево-Черкесия. На базе стадиона «Нарт» появится первый в Карачаево-Черкесии фиджитал-центр. Об этом на пресс-конференции в ТАСС «Кавказ» сообщил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Тен. Открытие запланировано на конец текущего года. Фиджитал-центр – это современная площадка, объединяющая возможности для занятий спортом как в цифровом, так и в классическом формате. Северная Осетия. В 2026 году на развитие агротуризма в Северной Осетии направят 72 миллиона рублей. Поддержка агропромышленного комплекса с помощью грантов и субсидий ведется по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В текущем году гранты получат 12 предпринимателей. Средства можно направить на благоустройство территорий, создание мест для размещения и отдыха гостей, приобретение необходимого оборудования и расширение туристических услуг на базе сельских хозяйств. Ставропольский край. На Ставрополье обновят одну из важнейших транспортных артерий края – дорогу Ростов-на-Дону-Ставрополь. Сейчас работы идут сразу на 3 участках общей протяженностью около 9 километров в районе села Привольного Красногвардейского округа. Дорожники меняют покрытие, укрепляют обочины, обновляют барьерные ограждения, остановочные площадки и элементы безопасности. Всего в 2026 году в крае отремонтируют около 100 километров региональных и местных дорог. Чечня. Учреждения культуры Ножа Юртовского района, пострадавшие в результате наводнений весной этого года, восстановят в рамках национального проекта «Семья». Работы затронут районный дом культуры имени Усманова, Бинойский сельский дом культуры и сельский дом культуры в селе Гендерген. Задача не просто восстановить здание, а создать современные многофункциональные площадки для культуры, творчества и сохранения традиций. После реконструкции здесь появится обновленная техника, вместительные залы и все необходимые условия для занятий творчеством, проведения праздничных мероприятий и воспитания подрастающего поколения на традиционных духовных и нравственных ценностях. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧР FM. Меня зовут Анна Гончарова. Мы открываем очередной выпуск радиопередачи с участием представителей госавтоинспекции МВД Покарачаево-Черкесской Республики. Друзья, у нас, как всегда, есть о чем рассказать, есть о чем поговорить, и много актуальных тем у нас на повестке. Мы всегда стараемся выбрать свежие актуальные темы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. И сегодня мы будем говорить о порядке сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений. Актуальные вопросы обмена водительских удостоверений также затронем. Ну и, друзья, мы, как всегда, готовы к открытому общению. Пишите на нашу страницу во ВКонтакте, КЧРФМ называется, в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций на странице КЧРФМ. В течение эфира все увидим, инспектору переадресуем, ну и надеемся, что, конечно же, сможем ответить на интересующий вас вопрос. Но не забывайте о том, что все актуальные вопросы всегда можно рассмотреть непосредственно в ходе обращения в подразделение госавтоинспекции. Много юридической, актуальной информации на официальных ресурсах МВД России, МВД Покарачаево-Черкесской Республики и на сайте госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии. Друзья, мы сегодня будем беседовать с гостем. Как всегда, у нас специалист данной сферы. Давайте знакомиться. Это старший государственный инспектор экзаменационного отделения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Мурат Семенов. Мурат, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада, что вы пришли. Вопрос получения водительских удостоверений, он всегда достаточно актуален. Очень много автомобилей на наших дорогах, интерес большой, несмотря, да, как говорят, непростые сейчас времена, но, тем не менее, транспорта становится больше, желающих стать водителями и владеть этим важным умением по сегодняшним временам становится больше, но есть, конечно же, определенные правила, которые необходимо знать. Мы сегодня, кстати, будем говорить не только о начинающих водителях, а тех, кто желает открыть новую категорию в своем водительском удостоверении. А также мы, конечно же, расскажем о том, как произвести обмен водительского удостоверения. Случаи в жизни бывают разные. Ну, во-первых, наверное, самые распространенные – это истечение срока годности, да, срока действия, точнее, водительского удостоверения. Напомним, сейчас в России это 10 лет. Изменение персональных данных, утеря документа, порча документа. Такие случаи тоже бывают. Ну что, друзья, мы начинаем с экзамена на получение водительского удостоверения. Да? Пожалуй, это самый вот такой первый важный шаг, который когда-то проходил каждый водитель. Ну и сейчас таких желающих много. Мурат, вот вы только что с рабочего места. Сегодня сдают экзамены непосредственно в республиканском МРЭО. Есть люди?
1: Да, да, сегодня есть. Сегодня
0: несмотря на жару, их много.
1: Их много, да.
0: В основном, какие категории сегодня популярны? Б, С, Д, наверное,
1: В принципе, все категории. Б, и Б, и С, и Д, и Е.
0: Категория А популярна?
1: Категория А тоже популярна.
0: То есть и мотоциклы.
1: И мотоциклы.
0: Ну, в принципе, друзья, порядок общий, на самом деле. Давайте начнем. Какие особенности прохождения экзаменов на получение водительского удостоверения есть в этом году? Есть ли какие-то нововведения? Вам слово.
1: Экзамен госавтоинспекции на получение водительского права в 2026 году по-прежнему включает два этапа. Это теория и практическое вождение. Однако правила допуска и сроки пересдачи порядок сдачи стали строже.
0: Угу.
1: Так, какие документы нужны для сдачи экзамена? Как проходить теорию и вождение? Сколько ошибок допускается и сколько нужно пересдавать? Какие экзамены учитывается кандидата водителя? Для допуска к экзамену в госавтоинспекции необходимо успешно пройти профессиональное обучение в автошколе и медицинское заключение.
0: А как выбирать автошколу, кстати? Есть ли здесь какие-то рекомендации? Сейчас достаточно много, есть и ДОСААФ, да, это вот государственная история, есть и частные компании. И есть ли какие-то критерии, по которым граждане могут выбирать?
1: Нет, никаких критерий нету. Граждане могут выбрать ту автошколу, которая им по душе. Даже, по-моему, если я не ошибаюсь, открылась автошкола, по-моему, для девушек.
0: Исключительно, да.
1: Ну,
0: да.
1: Там, тоже неплохо. Инструктора девушки.
0: Угу.
1: Просто многие у нас в регионе хотят, чтобы их жены, сестры, дочери, чтобы инструктора были девушки, поэтому...
0: Такое тоже сегодня возможно. Но главное все-таки проверять лицензию на осуществление такой деятельности. У каждой автошколы она должна быть. Вот когда вы обращаетесь, запросите документы, подтверждающие наличие лицензии, разрешений на обучение будущих водителей.
1: Так точно.
0: Итак, автошколу выбрали, прошли обучение. Вот вы сказали еще... Есть медицинская комиссия, здесь тоже много вопросов всегда бывает. Что входит, какие врачи, какие обследования придется пройти для того, чтобы приступить к экзаменам в госавтоинспекции?
1: Для получения допуска к экзамену на получение водительских прав необходимо пройти медицинское заключение и иметь справку в форме 003 водительского удостоверения, а также достичь возраста, установленного для выбранной опекуном категорию прав. Если экзаменуемый не достиг совершеннолетия, то необходимо разрешение родителей или опекунов на прохождение экзамена на право госавтоинспекции. Чтобы получить справку по форме 003, нужно пройти обследование у следующих специалистов: терапевт, офтальмолог, психиатр, нарколог, невролог, ларинголог.
0: Это лор-врач, да? Ухо-горло-нос. Где проходить медкомиссию?
1: Медкомиссию можно пройти в частное медицинское учреждение, которое имеет лицензию на осуществление данной деятельности. А заключение нарколога и психиатра только в государственных или муниципальных учреждениях по месту жительства. Срок действия медсправки 1 год с момента выдачи.
0: То есть либо государственное учреждение, либо частная медицинская организация, опять же, с лицензией, но психиатр, нарколог – это исключительно государственные структуры по месту жительства. Да? И бывают истории, когда человек будет сдавать экзамены не в том регионе, в котором он прописан. Сейчас есть система межведомственного взаимодействия, отправляется запрос, да, если это касается психиатра, приходит ответ, ну, немножечко подольше по времени, но все равно все это возможно. Хорошо, как проходит экзамен в госавтоинспекции? Напомню, что он включает теорию и вождение, 2 испытания. Есть ли какие-то изменения в последнее время?
1: Так, сам экзамен в 26-м году включает в себя теорию и практическую часть. В соответствии с пунктом 6, части 2, постановления правительства 1097 о допуске к управлению транспортными средствами. Без успешного прохождения теории к практике не допускают. Практическая часть вождения проходит в условиях реального городского трафика. Каждый этап имеет конкретные критерии оценки. Все фиксируются по четкой системе штрафных баллов.
0: Ну и помимо системы штрафных баллов, напомним, есть фото-видеофиксация, кстати. Вот это тоже нововведение последних лет. Если вы впервые сдаете экзамен на получение водительского удостоверения, будьте готовы к тому, что все этапы экзамена будут фиксироваться на видео. И в помещениях госавтоинспекции, и в автомобиле, да, который будет использоваться для прохождение испытаний. Ну, давайте начнем с теории. Как проходит теория, сколько ошибок можно делать, каким образом сегодня это происходит. Я в свое время сдавала еще на бумажных носителях, компьютеров еще не было. Было очень волнительно. Сегодня все цифровизовано. Я так понимаю, что экзамены проходят с использованием техники, да, компьютеров непосредственно. Как это происходит, давайте узнавать.
1: Так, теоретический экзамен госавтоинспекции – это компьютерное тестирование, которое проводится в специально оборудованных классах экзаменационного подразделения. Порядок проведения теоретической части экзамена регламентируется пунктом 12 части 2 постановления правительства 24 октября 2014 года номер 1097, а также соответствующим разделом приказа МВД от 20 февраля 2021 года номер 80. Об утверждении административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами. Кандидат отвечает на вопросы из официальных билетов теории ПДД всего на 20 вопросов. Время на выполнение 20 минут. Допускается не более 2 ошибок. Если экзаменуемый допустил ошибку в каком-либо тематическом блоке, ему предоставляется возможность ответить на дополнительные вопросы. За каждую ошибку добавляется 5 дополнительных вопросов, а время увеличивается на 5 минут. Так, при 2 ошибках 10 вопросов и 10 дополнительных минут. Однако, если в дополнительные вопросы допускать хотя бы 1 ошибку, то тест считается несданным.
0: Слушайте, ну, интересные такие моменты, да, раньше было две ошибки, все, экзамен не сдал, никаких попыток дополнительных. Сейчас, получается, если есть ошибка, из этого же теоретического блока выдаются дополнительные вопросы, пять дополнительных вопросов, и вот там уже ошибиться точно нельзя. Скажите, вот на практике многие ли сдают с первого раза теорию? Наверное, это один из самых таких волнительных этапов, да, как происходит. Наверняка не все проходят теорию, успешно сдают экзамен с первой попытки.
1: Я вам скажу, те кандидаты, которые учатся на самом деле, ходят в автошколы, они процентов 80-90 сдают сами с первого раза.
0: Угу.
1: Бывают некоторые, допустим, переволновались, вот, перенервничали, либо, допустим, неправильно посмотрели на вопрос, не с той стороны, по-русски говоря. Вот, ошибаются, допустим, и при повторном сдаче теоретического экзамена они процентов 90, наверное, все сдают.
0: Ну, знаете, это, наверное, как с ЕГЭ получается, да? Люди, которые вот систематически в школе учились, успешно проходили, осваивали курс. Если убрать, если откинут успешно волнение, то экзамен сдадут. И здесь точно такая же история. Скажите, если теоретический экзамен не сдан, сдан не успешно, получается, к практической части, к вождению кандидат не допускается. Вы выше сказали, что к практическому вождению только при прохождении теории успешно. Если кандидат в водители не сдал теоретический экзамен, что происходит дальше?
1: Так, если кандидат не сдал теоретический экзамен, допустим, первый раз, ему назначается кандидату дата, это минимальный срок, неделя.
0: Угу.
1: После недели, допустим, человек может прийти, допустим, сегодня сдал, через неделю придет заново сдавать. Если после третьей попытки кандидат не сдаст, то он уходит на полгода.
0: Полгода, да. Друзья.
1: После третьего раза.
0: Хорошо. Точнее, ничего хорошего. То есть, получается, если три попытки были безуспешны, получается, что человека отправляют на доучивание. Да. Полугода будет достаточно на то, чтобы заново освоить весь теоретический курс. Хорошо, давайте поговорим о том, как вот пошагово проходит сам экзамен. Что нужно знать, что нужно с собой брать, чего брать с собой нельзя, и выгоняют ли за подсказки.
1: Да. Пошаговый процесс сдачи теории. Кандидат в назначенное время приходит на экзамен, предъявляет документы. Инспектор проверяет личность и регистрирует участника. Экзаменуемый занимает место за компьютерным терминалом. На экране отображается 20 вопросов с вариантами ответа. Участник выбирает ответы на вопросы. По истечении времени или ответа на все вопросы, система автоматически подводит итог. Можно допускать не более двух ошибок, но только в разных тематических блоках. И, кстати, подчеркну, если два неправильных в одном блоке, это сразу не значит уже. Допустим, если два неправильных в двух блоках, то это 10 дополнительных вопросов будет. Вот, за каждую из них добавляется до 5 дополнительных вопросов и 5 минут. На экзамен действует строгий запрет на использование любых электронных устройств, шпаргалок и подсказок. В случае нарушения результата аннулируется, а повторная попытка станет возможна только через год.
0: То есть, если кандидат в водители пойман со шпаргалкой или списыванием, да, с других устройств, переэкзамен будет через год.
1: Да.
0: Хорошо. Что происходит, когда первый этап успешно пройден, теоретический экзамен позади, наступает второй экзамен? Скажите, как правило, да, на практике, теория и практика могут быть в один день или это разные дни для экзамена?
1: Нет, абсолютно может. Самое, если, допустим, они сегодня сдали теорию, они могут сегодня и сдать вождение. В этом ничего такого нет.
0: То есть, в принципе, можно оба экзамена, если все хорошо, пройти за один
1: конечно,
0: день.
1: Конечно.
0: Угу.
1: Хорошо. Есть такие люди, которые прям и проходят, учатся, молодцы.
0: То есть, с утра пришли, сдали теорию, потом вождение, и после обеда уже, собственно говоря, с правами новенькими поехали осваивать родные просторы. Хорошо, вторая часть, практический экзамен. Здесь, конечно же, будут различия в форматах, в оценивании, в зависимости от категории, да, если это мотоциклы, легковые автомобили, прицепы и так далее, большегрузные машины, здесь будут различия, но есть общие основные моменты. Давайте о них расскажем. Как проходит практический экзамен?
1: Так, практический экзамен госавтоинспекции – это проверка реальных навыков управления транспортным средством в условиях городского движения. Практический экзамен на категории «Б» сдается исключительно в реальных условиях городского дорожного движения. Экзамен на категории «А» проходит на закрытой площадке, по-русски говоря, в автодроме, без выезда на улицу. В условиях движения по городу проверяется способность кандидата-водителя ориентироваться в реальных дорожных условиях. маршрут не является фиксированным и заранее неизвестен кандидату. Инспектор дает команду по ходу движения. В процессе езды экзаменуемый должен продемонстрировать навыки безопасного управления, соблюдает правила дорожного движения и выполняет конкретные упражнения. Оценку выставляет инспектор, находящийся рядом. Он фиксирует все нарушения в протоколе.
0: И фиксируется это тоже на видео. Видеорегистраторы устанавливаются
1: пять камер у нас на каждом транспортном средстве, который фиксирует переднюю часть, заднюю, водителя, педали инструктора.
0: Помогал он или нет, да, получается. И... То есть экзамен на автомобиле, который оснащен дополнительными педалями, да, как вот учебный автомобиль, получается. Учебный. Ну, потому что у человека нет прав, мало ли что может случиться, конечно, перестраховать участников дорожного движения. Хорошо. Ну и как раз, друзья, да, кто-то может спорить относительно того, нужны камеры или нет. Это требование современности. Опять же, да, давайте не забывать о том, что бывают спорные ситуации, когда кандидат не согласен с мнением инспектора, тогда можно оспорить проведение экзамена. Ну, на практике часто оспаривают или, в принципе, соглашаются, да, выставленными оценками?
1: Многие говорят, что ее нарушили. Мы всегда, когда кандидат заканчивает вождение, мы всегда говорим ошибки, нарушения, допущены в процессе экзамена. Все говорим, кандидат это слушает. Бывают те, которые говорят, там мы...
0: Не согласны.
1: Не согласны, да, мы это можем показывать в видео, показываем. Что там просто и прибор панели снимается, где фиксируются и поворотники, и ручник, и все. Все показывается. Там как-то обмануть камеру мы не сможем.
0: То есть, получается, это итоговая оценка, да, сдал, не сдал, сколько баллов штрафных набрал. Это теперь уже не только субъективное, да, скажем так, мнение инспектора, который принимает экзамен, но еще и технически подтвержденный факт.
1: Да.
0: По итогам экзамена гражданину, кандидату в водители, выдается также протокол, он его подписывает, получает на руки документ, где тоже все эти недочеты указаны. Какие самые частые ошибки вот на практике бывают? Да, я знаю, что есть вот эти байки о том, что будущие водители, садясь в автомобиль, приступая к вождению, к экзамену, многие забывают пристегнуться. Это правда?
1: Да, да, очень многие забывают пристегнуться.
0: Также... Не научили в автошколе или страх все-таки? Вроде бы банальная вещь, да, то, с чего начинается любой путь водителя.
1: Да, мне кажется, у большинства страх, переживания. Хотя каждый раз, когда они садятся за руль, я всегда говорю, не надо переживать. Мы такие же люди, как и вы. Поэтому не переживайте, все нормально, и сдавайте. Многие все-таки переживают, как ни крути. Угу. Поэтому, мне кажется, вот эти все недочеты многих, это из-за того, что они переживают.
0: Хорошо, вот самая распространенная категория водителей, это Б, да, больше всего кандидатов. Какие маневры должен выполнять, да, по требованию инспектора в ходе практического экзамена кандидата водителей этой категории?
1: Кандидат должен продемонстрировать выполнение обязательных упражнений. Кандидат водителя до категории Б должен выполнять следующие маневры. Эстакада, параллельная парковка задним ходом, обгон или опережение, ну, это, если это необходимо, обгон и опережение, разворот в ограниченном пространстве, торможение, остановка при движении в различных скоростях. А также в список упражнений входит проезд регулируемого перекрестка, проезд нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог, проезд железнодорожного переезда, перестроение на участке дороги, имеющие два и более полосы для движения в одном направлении. Это все при их наличии.
0: Ну, это такие моменты, которые дальше в практической водительской жизни человек будет проделывать многократно. Да? Развернуться, припарковаться, проехать перекресток, перестроиться из полосы в полосу. Железнодорожный переезд может быть не так часто, но тем не менее. Хорошо, сколько допускается ошибок и сколько штрафных баллов может быть на то, чтобы, ну, человек сдал или не сдал, да? По каким критериям это оценивается?
1: Правила сдачи экзамена на вождение в 26-м году предусматривают 5 типов ошибок, которые делают степень тяжести нарушения. За каждое нарушение начисляются штрафные баллы. Экзамен по вождению считается сданным, если сумма набранных баллов не превышает 6. 7 баллов – это уже не сдал.
0: Угу.
1: Допустимый порог увеличен, но теперь есть 11 грубых ошибок, при котором испытание прекращается досрочно.
0: То есть человек, может, даже еще и только тронулся, а уже не сдал экзамен. Да, да. То есть если он, например, не пристегнулся, там где-то, по-моему, 3 штрафных балла.
1: Не пристегнулся, 4 балла.
0: 4 балла, а можно 6, если не показал поворот, да, при начале движения, да. Если не включил дневные ходовые огни. То есть человек, может, еще даже только тронулся, а экзамен уже быть не сдал.
1: Бывают некоторые люди, которые садятся за руль и отказываются. Это уже не значит 7 баллов.
0: Угу. То есть люди сами отказываются. Я сегодня не готов. Звезды не сошлись сегодня. Хорошо. Да. Как записаться на экзамен в госавтоинспекцию? Вот завершено обучение в автошколе, получен документ. Как действовать дальше, да, будущему водителю?
1: Записаться на экзамен в госавтоинспекции можно самостоятельно при личном обращении в МРЭО. Госавтоинспекции по Карачаево-Черкесской Республике. К основному пакету документов необходимо предложить заявление на бумажном носителе. Так, либо через портал госуслуг. Запись на экзамены госавтоинспекции через портал госуслуг доступна гражданам Российской Федерации с подтвержденной учетной записью. Потребуется пакет документов, включая паспорт, медицинское заключение и свидетельство об окончании автошколы. Запись на пересдачу также осуществляется по стандартной процедуре через автошколу, портал госуслуг и при личном посещении в МРЭО ГАИ.
0: Давайте теперь про пересдачи. Если экзамен сдан неуспешно, да, там вот по срокам, вы сказали, когда поймали со шпаргалкой, через год, если теорию не сдал трижды, через год, а если экзамен практически не сдали первый, второй, третий раз, тоже три попытки, я так понимаю, три попытки на, да, теорию, три попытки на практику, если неуспешно, не сдал, опять через полгода?
1: Да, бывают такие случаи, где у нас, допустим, с первого раза сдают теорию, а практическое у нас вождение не могут сдать

0: Давайте поговорим о том, сколько стоит пересдача экзамена, да, вот об этом. Люди волнуются, что та госпошлина, которую они заплатили при изначально, да, она будет сгорать, что-то надо будет доплачивать, потому что сейчас госпошлины, да, по ряду направлений, в том числе и по госавтоинспекции, по услугам регистрационно-экзаменационных подразделений, они возросли, и поэтому финансовый вопрос очень ощутимый.
1: Ну и кандидаты водителя задают вопрос, нужно ли платить за каждую попытку сдачи. Уточняем, что процедура пересдачи экзамена для кандидата, который уже оплатил госпошлину за выдачу прав, является бесплатной. Государственная пошлина уплачивается только за выдачу водительского удостоверения. Госпошлина у нас 4000 рублей сейчас.
0: 4000 рублей.
1: Она сгорает только в том случае, если, допустим, они получают водительское удостоверение, либо отказываются от сдачи экзаменов. Допустим, многие люди бывают такое, что, допустим, они к нам пришли, сдали два раза неудачно, они приходят, говорят, можем мы отказаться, там в другой регион переезжаем, ну, учиться, работать, кто жить, либо кто-то в другом регионе просто хочет сдать. В этом случае тоже сгорает у них госпошлина при отказе.
0: Ясно. Ну, а если ты приходишь пересдавать, да, вот через полгода вот эти, которые
1: не
0: штрафные,
1: сгорают,
0: не сгорают.
1: Да.
0: Угу. Хорошо. У нас не так много времени остается. Хочу немножечко еще к обмену водительских удостоверений обратиться, да. Вот вы сказали, 4000 госпошлина за выдачу водительского удостоверения. Если, вот актуальные вопросы. Если гражданин решил открыть новую категорию, вот у него, например, есть категория Б, он решил открыть категорию С или категорию А. Как ему действовать в этой ситуации?
1: Так, если гражданин решил открыть новую категорию, то же самое у него. Он проходит обучение на ту категорию, которую хочет отучиться, приходит к нам, записывается либо через госуслуги, либо у нас там в терминале, приходит для сдачи экзамена, оплачивает госпошлину 4000 рублей, сдает то же самое, три раза у него теория, три раза вождение. При удачной попытке получает новое водительское удостоверение.
0: То есть старое сдает, новое будет получать.
1: Новое получать, да. То же самое, 4000 госпошлина.
0: 4000 госпошлина точно так же. Отучился, принес свидетельство. Медицинская справка нужна будет?
1: Обязательно.
0: То есть при открытии новой категории нужно проходить медицинскую комиссию, она обязательна. Хорошо, обмен водительских удостоверений тоже вот из частых вопросов. Когда менять водительские удостоверения? Мы с вами вот говорили, да, бывает, наверное, вот самая частая история, это когда вот эти 10 лет, но бывает, что девушка вышла замуж, сменила фамилию и так далее, здесь тоже предусмотрена процедура. То есть если вы сменили свою фамилию, имя или отчество, ездить по старому водительскому удостоверению вы не можете. Паспорт же меняется, получается, да. И водительское удостоверение тоже подлежит замене. Давайте вот поговорим о том, когда следует заменить уже имеющееся водительское удостоверение.
1: Так, срок водительского удостоверения 10 лет у нас. Водительское удостоверение для управления автомобилем можно получить с 18 лет. Потом документ нужно заменить. Сделать это можно по истечении 10 лет, надо водительское заменить. Сделать это можно в любом регионе, независимо от прописки или места выдачи предыдущих прав. Записаться на экзамен можно так же, как я говорил, в госуслугах. Госпошлина за выдачу прав 4000 рублей.
0: Экзамены сдавать не надо через 10 лет.
1: Экзамены сдавать не надо. Просто многие бывают, допустим, они в том году, там, год-два назад поменяли водительское удостоверение, вышли замуж, либо развелись, менять фамилию, как вы сказали. В этом случае, если они захотят продлить водительское удостоверение до окончания, допустим, до 34 года, им медицинская справка не обязательна.
0: То есть, получается, если не проходить медосвидетельство, не принести старую медицинскую справку, документы, подтверждающие смену фамилии, права будут выданы на оставшийся кусок срока. Вот здесь важно понимать, да, если у вас там, например, 8 лет, 9 лет еще осталось, в принципе, можно медосвидетельство не проходить, медсправку не предоставлять. Но если там 2-3 года остается, то лучше сделать медицинскую справку и получить новые права, новое водительское удостоверение на 10 лет. То есть, когда меняете документ, если медсправка предоставлена, то срок нового документа будет 10 лет. Если без медсправки, новой, свежей, до окончания действия предыдущего водительского удостоверения. Хорошо, как действовать, если водительское удостоверение утеряно, испорчено, я не знаю, растрепалось, побывало в пожаре, дети испортили. Его нужно будет менять. Надо ли будет сдавать экзамен, сколько это будет стоить, расскажите подробно.
1: Да.

0: по-любому надо будет поменять, прийти к нам, экзамен сдавать не надо. Вот, приходят, также оплачивают госпошлину, записываются через госуслуги портал. Вот, оплачивают госпошлину 4000 рублей. Объясняют то, что у них по утере, просто многие там, бывают такие варианты, похищению. В этом случае люди пишут заявление.
1: Тогда заявление в полицию нужно указывать.
0: Да, пишется по
1: ну, например, если был угнан автомобиль вместе с документами, да, вот такую теорию, или кража там, вашу сумку с документами украли, тогда изначально нужно написать заявление в полицию.
0: Заявление в полицию обязательно. Потом они могут прийти к нам, мы это водительское удостоверение выставляем в розыск, меняем его водительское удостоверение, чтобы не ущемлять права людей, и все. Человек может уверенно 4000 госпошлину платит. Если у него до окончания срока еще оставались период времени, он может без медицинского освидетельствования, ну, заключение. Вот. А если захочет заново на 10 лет, то медзаключение и переходит к нам, и меняем без проблем.
1: Скажите, вот новая мера воздействия на нерадивых водителей – это лишение права управления гражданам, которые были уличены, да, в управлении в нетрезвом виде или отказались от медосвидетельствования. Да? Напомним, что если госавтоинспекторы остановили водителя, он отказался от освидетельствования или освидетельствование показало, что он управлял транспортом нетрезвым, его лишают такого права. Когда истекает срок этого лишения, как нужно, можно восстановить, да, просто забрать свое водительское удостоверение или все-таки придется сдавать экзамены?
0: Да, это, кстати, часто задаваемый вопрос, у нас тоже люди приходят, интересуются, надо ли записываться, во-первых, спрашивают к нам для того, чтобы сдать экзамен после лишения права.
1: Экзамен нужно будет
0: экзамен
1: сдавать.
0: Надо,
1: то есть, если нетрезвым был лишен, придется сдавать экзамены заново. Вот, допустим, на все категории. Если А, Б, С там открыты, то...
0: Нет, наивысшая ставится категория. Допустим, если у него там А, Б, С было, ставится наивысшая категория, С, он заходит на теоретический экзамен по категории С. Вождение не надо практически.
1: Теорию придется пересдавать.
0: Это обязательно. И даже не употребление только, и не отказ, а... Допустим, без госномеров, за сплошную, все водители...
1: То есть за такие нарушения сейчас тоже лишают права управления?
0: Лишают права, да, управления.
1: То есть таким водителям после истечения срока административного воздействия, да, срока лишения, скажем так, придется сдавать теоретический экзамен на наивысшую категорию из его удостоверения. Если была только Б, то только Б получается. Если, например, БЦ, то категория С. Если БЦД, то Д получается.
0: Это наивысшая.
1: Теория будет сдаваться.
0: Также вот каждый раз приходят, спрашивают, у нас надо ли записываться. Записываться не надо. В каждый четверг с 9 утра до 10 утра приходит к нам справкой с ГАИ о том, что водительское находится на хранении у них. Если лишены за отказ либо за употребление, медицинское заключение.
1: То есть если... надо будет доказать, что ты чист и не употребляешь больше.
0: А если сплошная, допустим, за госномеров, за это медзаключение не надо. Приходят к нам без записи к 9 утра. С 9 до 10 сдают документы. Госпошлину платить не надо. Заходят на теоретический экзамен. Если они успешно сдадут, берут в руки экзаменационный лист, идут в госавтоинспекцию, где находится водительское удостоверение. Вот, там проставляются этапы окончания. Вот, если при получении водительского удостоверения, там же в госавтоинспекции, если у них будет срок права управления уже закончился, вот, они в этом случае заново записываются через портал госуслуг.
1: И обмен производят.
0: Да. Вот тогда надо будет 4000 госпошлин.
1: Друзья, много вопросов, много бытовых ситуаций. Если вы не получили ответ на свой собственный вопрос, заходите на информационные ресурсы МВД России, госавтоинспекции МВД России или Карачаево-Черкесской Республики, или приходите непосредственно в МРЭО или другие подразделения регистрационно-экзаменационные, коих 4 в республике, да, в Карачаевске, в Учкикене, в Зеленчукской и в Черкесске. Ну и получаете ответы на свои вопросы.
2: Реклама на 104.5.
3: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
4: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
5: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Архызе 17 часов.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкеске в Парке Победы состоялась акция «Реквием», приуроченная ко Дню памяти детей жертв войны в Донбассе. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции, организованной Ассоциацией ветеранов СВО и Комитетом семей воинов Отечества. Акция собрала сотни жителей республиканской столицы, ветеранов спецоперации, представителей органов власти, молодежь. От имени главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова к собравшимся обратился первый заместитель руководителя администрации главы правительства Марат Хубиев. Он подчеркнул, что жизнь детей должна быть защищена. Именно поэтому славные сыны России сегодня охраняют мирное небо наших детей и защищают их будущее. Многие отдали жизни в борьбе с фашизмом. Вечная память героям, вечная память детям Донбасса. Участники акции почтили память невинно погибших детей Донбасса и приграничных регионов России, ставших жертвами преступного киевского режима, минутой молчания. Возложили цветы и игрушки к вечному огню. В правительстве Карачаево-Черкесии состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работника торговли. Министр промышленности и энергетики Мурат Гапов и депутат парламента Крым Шнахов в своих выступлениях отметили важную роль сферы торговли, общественного питания и услуг в обеспечении повседневных потребностей жителей республики. Отдельным пунктом прозвучала благодарность работникам отрасли за активное участие в сборе гуманитарной помощи и поддержку военнослужащих. В преддверии профессионального праздника более 20 сотрудников отрасли были удостоены наград за добросовестный многолетний труд и активную работу по повышению стандартов сервиса. В Карачаево-Черкесии продолжают оказывать адресную поддержку ветеранам СВО. Одно из актуальных направлений – помощь в реабилитации и создании комфортных условий для жизни ветеранов, получивших ранения. Республиканский филиал фонда «Защитники Отечества» адаптировал жилое помещение для участника СВО Сергея Губжукова. В установленную систему «Умный дом» вошли датчики огня, воды, голосовое управление освещением, электрошторы, робот-пылесос. Также в квартире Сергея установят специальную мебель и компьютер. Напомним, ветераны также обеспечиваются современными протезами, адаптивной одеждой и транспортом, под их нужды приспосабливают жилье. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В год единства народов России, провозглашенного президентом страны Владимиром Путиным, и год духовного и культурного наследия народов Карачаева-Черкесии, объявленный главой республики, состоялся 11-й культурно-спортивный фестиваль «Абаза». 23 июля в парке культуры отдыха «Зеленый остров» в Черкесске прошла культурная часть мероприятия, а 25 июля праздник продолжился в Грушкинском сельском поселении. Масштабное спортивное мероприятие приурочили к столетию аулов Абаза-Хабль, Грушка, Тапанта и Малоабазинск. Гостей праздника ждали спортивные мероприятия. Программа включала командные и индивидуальные соревнования по футболу, волейболу, бегу на 100 метров, прыжкам в длину, троеборью и стрельбе. Для всех желающих работали увлекательные активности – дартс, питанг, аквагрим, настольные игры. Впервые в историю игр включили вольную борьбу – формат «стенка на стенку» для юных атлетов. В Карачаевске прошло открытое первенство Карачаевского городского округа по плаванию, собравшее более 100 юных спортсменов со всей республики. С напутственными словами к участникам соревнований юным спортсменам обратились ветераны специальной военной операции Диа Алдин Будаев и Арсен Быдаев. Соревнования прошли в атмосфере честного соперничества, взаимного уважения и настоящего спортивного духа. В Карачаеве-Черкесии 56 спортсменов с ограничениями по зрению приняли участие в спортивном марафоне «Сила России». На базе Карачаево-Черкесского отделения Всероссийского общества слепых состоялись региональные состязания по трем дисциплинам – звуковому дартсу, настольному теннису и русским шашкам. За каждым точным броском, ударом, ракетки или продуманным ходом на шашечной доске стоят месяцы тренировок, упорство и большая личная история. Организатором Всероссийского спортивного марафона «Сила России» выступает «Единая Россия». Выпускник кадровой программы «Герои Карачаева-Черкесии» назначен заместителем руководителя главной спортивной площадки республики. Ветеран спецоперации Микер Наурузов приступил к работе в качестве заместителя директора стадиона «Нарт». Выпускник кадровой программы будет отвечать за организацию крупнейших спортивных мероприятий, которые будут проходить в республике. Напомним, что в ходе своего обучения ветеран прошел стажировку в Министерстве физкультуры и спорта и в Минстрое региона, где его наставником стал министр строительства и ЖКХ Рашид Узденов. Это уже пятое кадровое назначение по результатам реализации программы «Герои Карачаева-Черкесии». Она была инициирована главой республики Рашидом Тимрезовым по поручению президента России Владимира Путина. На базе стадиона «Нарт» появится первый в Карачаево-Черкесии фиджитал-центр. Об этом на пресс-конференции в ТАСС «Кавказ» сообщил министр физкультуры и спорта региона Дмитрий Тенц. Открытие запланировано на конец текущего года. Фиджитал-центр – это современная площадка, объединяющая возможности для занятий спортом как в цифровом, так и в классическом форматах. Рев моторов и максимум скорости в горах Архыза. В Карачаево-Черкесии прошел четвертый этап Татнефть чемпионата России по ралли «Кавказ-2026». Впервые в истории этой гоночной серии центром и стартовой площадкой для ралли стал всесезонный горный курорт Архыз. Гонщики преодолели 125 километров скоростной дистанции, разделенной на 9 сложных горных спецучастков. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 27 июля в Черкеске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 25, пасмурно, дождь. В Карачаевске плюс 14 в ночные часы, днем до плюс 24, облачно, дождь. В Домбае плюс 11 ночью, днем до плюс 18, облачно, сильный дождь. В Архызе плюс 11 в ночные часы, днем до плюс 19, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Ставки 5.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
5: Черкесск. Самый масштабный концерт. 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра. Александр Гум. Фидос. Сарги. Ларго. Дани Абро. Артуро. Барни. Асият Исаева. Шахо. Артикс. 8 928 566 0044. 6+.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry. Be happy. Listen to...
1: Реклама на 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 27 июля в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 25, пасмурно, дождь. В Карачаевске плюс 14 в ночные часы, днем до плюс 24, облачно, дождь. В Донбайе плюс 11 ночью, днем до плюс 18, облачно, сильный дождь. В Архызе плюс 11 в ночные часы, днем до плюс 19, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Черкесск. Самый масштабный концерт. 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра. Александр Гум. Фидос. Сарги. Ларго. Дани Абро. Артуро. Барни. Асият Исаева. Шахо. Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

0: в Карачаевске 19.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В Черкесске в Парке Победы состоялась акция «Реквием», приуроченная ко дню памяти детей жертв войны в Донбассе. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции, организованной Ассоциацией ветеранов СВО и Комитетом семей воинов Отечества. Акция собрала сотни жителей республиканской столицы, ветеранов спецоперации, представителей органов власти, молодежь. От имени главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова к собравшимся обратился первый заместитель руководителя администрации главы правительства Марат Хубиев. Он подчеркнул, что жизнь детей должна быть защищена. Именно поэтому славные сыны России сегодня охраняют мирное небо наших детей и защищают их будущее. Многие отдали жизни в борьбе с фашизмом. Вечная память героям, вечная память детям Донбасса. Участники акции почтили память невинно погибших детей Донбасса и приграничных регионов России, ставших жертвами преступного киевского режима, минутой молчания. Возложили цветы и игрушки к вечному огню. В правительстве Карачаева-Черкесии состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко дню работника торговли. Министр промышленности и энергетики Мурат Гапов и депутат парламента Крым Шнахов в своих выступлениях отметили важную роль сферы торговли, общественного питания и услуг в обеспечении повседневных потребностей жителей республики. Отдельным пунктом прозвучала благодарность работникам отрасли за активное участие в сборе гуманитарной помощи и поддержку военнослужащих. В преддверии профессионального праздника более 20 сотрудников отрасли были удостоены наград за добросовестный многолетний труд и активную работу по повышению стандартов сервиса. Карачаево-Черкесии продолжают оказывать адресную поддержку ветеранам СВО. Одно из актуальных направлений – помощь в реабилитации и создании комфортных условий для жизни ветеранов, получивших ранения. Республиканский филиал фонда «Защитники Отечества» адаптировал жилое помещение для участника СВО Сергея Губжукова. В установленную систему «Умный дом» вошли датчики огня, воды, голосовое управление освещением, электрошторы, робот-пылесос. Также в квартире Сергея установят специальную мебель и компьютер. Напомним, ветераны также обеспечиваются современными протезами, адаптивной одеждой и транспортом, под их нужды приспосабливают жилье.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: Самым распространенным видом нарушения, из-за которого происходят дорожно-транспортные происшествия на территории республики, является несоблюдение скоростного режима. Некоторые водители куда-то спешат, а некоторые и вовсе проявляют халатность и создают опасность на дорогах, как для себя, так и для других. Стоит отметить, что несоблюдению скоростного режима, как правило, сопутствует и множество других нарушений правил дорожного движения, которые становятся причинами дорожно-транспортных происшествий.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон плюс 7 928 030 02 85.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 27 июля в Черкеске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 25, пасмурно, дождь. В Карачаевске плюс 14 в ночные часы, днем до плюс 24, облачно, дождь. В Домбае плюс 11 ночью, днем до плюс 18, облачно, сильный дождь. В Архызе плюс 11 в ночные часы, днем до плюс 19, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Преградной 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкесске в Парке Победы состоялась акция «Реквием», приуроченная ко Дню памяти детей жертв войны в Донбассе. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции, организованной Ассоциацией ветеранов СВО и Комитетом семей воинов Отечества. Акция собрала сотни жителей республиканской столицы, ветеранов спецоперации, представителей органов власти, молодежь. От имени главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова к собравшимся обратился первый заместитель руководителя администрации главы правительства Марат Хубиев. Он подчеркнул, что жизнь детей должна быть защищена. Именно поэтому славные сыны России сегодня охраняют мирное небо наших детей и защищают их будущее. Многие отдали жизни в борьбе с фашизмом. Вечная память героям, вечная память детям Донбасса. Участники акции почтили память невинно погибших детей Донбасса и приграничных регионов России, ставших жертвами преступного киевского режима, минутой молчания. Возложили цветы и игрушки к вечному огню. В правительстве Карачаево-Черкесии состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работника торговли. Министр промышленности и энергетики Мурат Гапов и депутат парламента Крым Шнахов в своих выступлениях отметили важную роль сферы торговли, общественного питания и услуг в обеспечении повседневных потребностей жителей республики. Отдельным пунктом прозвучала благодарность работникам отрасли за активное участие в сборе гуманитарной помощи и поддержку военнослужащих. В преддверии профессионального праздника более 20 сотрудников отрасли были удостоены наград за добросовестный многолетний труд и активную работу по повышению стандартов сервиса. В Карачаево-Черкесии продолжают оказывать адресную поддержку ветеранам СВО. Одно из актуальных направлений – помощь в реабилитации и создании комфортных условий для жизни ветеранов, получивших ранения. Республиканский филиал фонда «Защитники Отечества» адаптировал жилое помещение для участника СВО Сергея Губжукова. В установленную систему «Умный дом» вошли датчики огня, воды, голосовое управление освещением, электрошторы, робот-пылесос. Также в квартире Сергея установят специальную мебель и компьютер. Напомним, ветераны также обеспечиваются современными протезами, адаптивной одеждой и транспортом, под их нужды приспосабливают жилье.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: «Маяки 5».
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
7: 265-888.

0: Радио КЧР ФМ, 104.5 ФМ, Карачаевск.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: А я любовь одна.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, понедельник 27 июля в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 25, пасмурно, дождь. В Карачаевске плюс 14 в ночные часы, днем до плюс 24, облачно, дождь. В Домбае плюс 11 ночью, днем до плюс 18, облачно, сильный дождь. В Архызе плюс 11, в ночные часы днем до плюс 19, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Реклама на 104.5. Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
1: 25-55-10.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о том, с какими обрядами и обычаями связано у народов нашего региона рождение ребенка. Где мы похожи, а чем отличаемся. Выпуск подготовлен на основе материалов, подготовленных в рамках школы межэтнической журналистики Елизаветы Заворотной. Итак, русские. Чтобы младенец хорошо спал, в кроватку первым пускали кота, прогнать злых духов, притаившихся в колыбельке. На восьмой день было принято давать новорожденному христианское имя. Оно часто отличалось от имени, которым ребенок нарекался при рождении. Поэтому у ребенка было два имени. На первый зубик ребенку дарили ложку, так как именно тогда начинался прикорм. В старину таинство крещения проводили на восьмой день после рождения младенца, а сейчас – после сорокового дня. Карачаевцы. Когда ребенок достигал месячного возраста, устраивали ритуал хэчин юлишиу. Убаюкав младенца, по четырем сторонам и в середине колыбельки клали теплые хэчины. Смысл ритуала заключался в том, чтобы ребенок мог впитать в себя тепло и изобилие этой пищи. Как и во всех детских обрядах, пища играет охранительную роль. Хэчины – символ солнца, излучающий тепло и сытность. Лобик ребенка отмечали кровью жертвенного животного, чтобы уберечь от сглаза и злых сил. В первые дни рождения ребенка в доме роженицы собирались женщины, чтобы поздравить семью с рождением нового человека. Этот обычай называется «албыш». У черкесов после рождения младенца устраивали завязывание в люльку. Этот обряд всегда проводила уважаемая женщина из числа родственников или соседей и обязательно многодетная. Первые шаги ребенка также сопровождались праздником. Маленькие ножки ребенка перевязывались ленточкой, сам ребенок ставился на гладкий камень, а перед ним ставился стол с предметами, связанными с какой-то деятельностью. К чему потянется ребенок, с тем и свяжет свою жизнь. У абазин впервые укладывать ребенка в люльку должна была старшая женщина в роду, многодетная и счастливая в браке. После укладывания и пеленания она клала у изголовья коран. Затем брала вареное яйцо и катала его по люльке от изголовья к другим краям, после чего яйцо передавали матери, и она должна была съесть его молча. Если приходилось оставлять ребенка в колыбельке одного, к ней прислоняли веник, это оберег от злых духов. У нагайцев роженица оставалась в доме своих родителей, пока ребенку не исполнится 40 дней. Муж в течение этого времени не имел права посещать жену. После того, как отрезали пуповину, ребенка прикладывали к груди другой женщины из дома или звали соседку. После этого женщина получала от семьи подарок – серебряное кольцо. Она становилась как бы второй матерью ребенка и была почитаема им всю жизнь. Молодая мать не имела права качать своего ребенка в люльке, держать его на руках. При старших эти обязанности выполняли старшие женщины или девочки-подростки. И это все, что я успеваю рассказать вам в этом радиовыпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих выпусках.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Преградной, 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Открыт прием заявок для участия в кадровой программе «Команда Дагестана». Прием заявок и отбор на программу будет проведен по 6 направлениям, а карьерное сопровождение осуществляется под конкретные вакансии в государственном и муниципальном управлении, образовании, здравоохранении, культуре, спорте и молодежной политике. Кадровый резерв «Команды Дагестана» станет основным источником для подбора кандидатов на управленческие должности Республики Дагестан. Ингушетия. За последние 5 лет в городе Сунджа в Ингушетии создано 654 парковочных места на 10 общественных территориях. Работы по созданию новых парковочных пространств проведены в целях повышения эффективности организации дорожного движения, упорядочения размещения транспортных средств и улучшения состояния городской инфраструктуры. В результате проведенных комплексных работ удалось снизить нагрузку на прилегающие участки улично-дорожной сети, а также обеспечить более свободное движение транспорта и создать условия для удобного и безопасного передвижения. Кабардино-Балкария. Посевы зеленого горошка в Кабардино-Балкарии расширены почти на треть. В 2026 году площадь посевов увеличена до 3100 гектаров. Это на 685 гектаров больше, чем в прошлом году. Основными производителями культуры остаются консервные предприятия республики. Заводы региона уже переработали 14 тысяч тонн зеленого горошка и выпустили свыше 57 миллионов банок консервированной продукции, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Карачаево-Черкесия. На базе стадиона «Нарт» появится первый в Карачаево-Черкесии фиджитал-центр. Об этом на пресс-конференции в ТАСС «Кавказ» сообщил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Тен. Открытие запланировано на конец текущего года. Фиджитал-центр – это современная площадка, объединяющая возможности для занятий спортом как в цифровом, так и в классическом формате. Северная Осетия. В 2026 году на развитие агротуризма в Северной Осетии направят 72 миллиона рублей. Поддержка агропромышленного комплекса с помощью грантов и субсидий ведется по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В текущем году гранты получат 12 предпринимателей. Средства можно направить на благоустройство территорий, создание мест для размещения и отдыха гостей, приобретение необходимого оборудования и расширение туристических услуг на базе сельских хозяйств. Ставропольский край. На Ставрополье обновят одну из важнейших транспортных артерий края – дорогу Ростов-на-Дону-Ставрополь. Сейчас работы идут сразу на 3 участках общей протяженностью около 9 километров в районе села Привольного Красногвардейского округа. Дорожники меняют покрытие, укрепляют обочины, обновляют барьерные ограждения, остановочные площадки и элементы безопасности. Всего в 2026 году в крае отремонтируют около 100 километров региональных и местных дорог. Чечня. Учреждение культуры ножа Юртовского района, пострадавшие в результате наводнений весной этого года, восстановят в рамках национального проекта «Семья». Работы затронут районный дом культуры имени Усманова, Бинойский сельский дом культуры и сельский дом культуры в селе Гендерген. Задача не просто восстановить здание, а создать современные многофункциональные площадки для культуры, творчества и сохранения традиций. После реконструкции здесь появится обновленная техника, вместительные залы и все необходимые условия для занятий творчеством, проведения праздничных мероприятий и воспитания подрастающего поколения на традиционных духовных и нравственных ценностях. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 95.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Донбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, понедельник 27 июля в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 25, пасмурно, дождь. В Карачаевске плюс 14 в ночные часы, днем до плюс 24, облачно, дождь. В Домбае плюс 11 ночью, днем до плюс 18, облачно, сильный дождь. В Архызе плюс 11, в ночные часы днем до плюс 19, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн, обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске 25 55 10.
2: Возрастная категория 14+.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.
5: Как под магией цветка.

0: Ты помнишь, что я рядом, что я есть.
1: А, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Чудовидно, несерьезно.

расскажи мне, как бьет дождь по лужам, что ты видишь из окна, с кем ты делишь ужин, кто тебя с работы ждет, дверь открыв, встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да? 18.

5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам, в наличии и под заказ. Автозапчасти можно

0: Преградной 23 часа.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкесске в Парке Победы состоялась акция «Реквием», приуроченная ко дню памяти детей жертв войны в Донбассе. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции, организованной Ассоциацией ветеранов СВО и Комитетом семей воинов Отечества. Акция собрала сотни жителей республиканской столицы, ветеранов спецоперации, представителей органов власти, молодежь. От имени главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова к собравшимся обратился первый заместитель руководителя администрации главы правительства Марат Хубиев. Он подчеркнул, что жизнь детей должна быть защищена. Именно поэтому славные сыны России сегодня охраняют мирное небо наших детей и защищают их будущее. Многие отдали жизни в борьбе с фашизмом. Вечная память героям, вечная память детям Донбасса. Участники акции почтили память невинно погибших детей Донбасса и приграничных регионов России, ставших жертвами преступного киевского режима, минутой молчания. Возложили цветы и игрушки к вечному огню. В правительстве Карачаева-Черкесии состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко дню работника торговли. Министр промышленности и энергетики Мурат Гапов и депутат парламента Крым Шнахов в своих выступлениях отметили важную роль сферы торговли, общественного питания и услуг в обеспечении повседневных потребностей жителей республики. Отдельным пунктом прозвучала благодарность работникам отрасли за активное участие в сборе гуманитарной помощи и поддержку военнослужащих. В преддверии профессионального праздника более 20 сотрудников отрасли были удостоены наград за добросовестный многолетний труд и активную работу по повышению стандартов сервиса. В Карачаево-Черкесии продолжают оказывать адресную поддержку ветеранам СВО. Одно из актуальных направлений – помощь в реабилитации и создании комфортных условий для жизни ветеранов, получивших ранения. Республиканский филиал фонда «Защитники Отечества» адаптировал жилое помещение для участника СВО Сергея Губжукова. В установленную систему «Умный дом» вошли датчики огня, воды, голосовое управление освещением, электрошторы, робот-пылесос. Также в квартире Сергея установят специальную мебель и компьютер. Напомним, ветераны также обеспечиваются современными протезами, адаптивной одеждой и транспортом, под их нужды приспосабливают жилье.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник 28 июля в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 28, малооблачно. В Карачаевске плюс 14 ночью, днем до плюс 25, малооблачно. В Домбае плюс 12 ночью, днем до плюс 23. Переменная облачность, небольшой дождь. В Архызе плюс 12, плюс 14, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

родились. Сколько ж лет прошло, не узнаешь, видимо. Меня ты ни за что, если только голос мой не выдаст меня вдруг. Мы расстались, как друзья.

0: забыть тебя.
1: Забыть тебя.
2: Мы же где-нибудь высоко в горах. Мэтли, так это, ну, не в нашем районе. Вы что-нибудь обнаружите для вашей науки?

0: Наука – это всесоюзная и кузница, и здравница, и житница.
1: Кто бы мог подумать, что снова все вернется. Походу мы с тобой утомленные солнцем. Эта встреча для нашего конца на

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем съесть.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Усть-Джигуте три ночи.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкесске в Парке Победы состоялась акция «Реквием», приуроченная ко Дню памяти детей жертв войны в Донбассе. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции, организованной Ассоциацией ветеранов СВО и Комитетом семей воинов Отечества. Акция собрала сотни жителей республиканской столицы, ветеранов спецоперации, представителей органов власти, молодежь. От имени главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова к собравшимся обратился первый заместитель руководителя администрации главы правительства Марат Хубиев. Он подчеркнул, что жизнь детей должна быть защищена. Именно поэтому славные сыны России сегодня охраняют мирное небо наших детей и защищают их будущее. Многие отдали жизни в борьбе с фашизмом. Вечная память героям, вечная память детям Донбасса. Участники акции почтили память невинно погибших детей Донбасса и приграничных регионов России, ставших жертвами преступного киевского режима, минутой молчания. Возложили цветы и игрушки к вечному огню. В правительстве Карачаева-Черкесии состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работника торговли. Министр промышленности и энергетики Мурат Гапов и депутат парламента Крым Шнахов в своих выступлениях отметили важную роль сферы торговли, общественного питания и услуг в обеспечении повседневных потребностей жителей республики. Отдельным пунктом прозвучала благодарность работникам отрасли за активное участие в сборе гуманитарной помощи и поддержку военнослужащих. В преддверии профессионального праздника более 20 сотрудников отрасли были удостоены наград за добросовестный многолетний труд и активную работу по повышению стандартов сервиса. В Карачаево-Черкесии продолжают оказывать адресную поддержку ветеранам СВО. Одно из актуальных направлений – помощь в реабилитации и создании комфортных условий для жизни ветеранов, получивших ранения. Республиканский филиал фонда «Защитники Отечества» адаптировал жилое помещение для участника СВО Сергея Губжукова. В установленную систему «Умный дом» вошли датчики огня, воды, голосовое управление освещением, электрошторы, робот-пылесос. Также в квартире Сергея установят специальную мебель и компьютер. Напомним, ветераны также обеспечиваются современными протезами, адаптивной одеждой и транспортом, под их нужды приспосабливают жилье.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.